0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальный

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точного приказа

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость.

Социальная реклама. Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Жугладуалыш Керлнышк. Шел муниципальный кошторчу Эутерер Тай Садилин капитальный ремонт инчулте. Дагдает из Духенер Бас Дахкай Донаш Дахкин Чхен. Ваймерк Даскадер Рамзан Эдиллерц Туда Дуалинер Хетта Цуханна. Из Садилч мероприятия Дахлесна Ваймерк Даскадер Рамзан Шебелгна Осташ Цан. Шатик Адинч Амеля Кадыров Рамзан Билгалдин Айдухин Чулте Абенхин Сахилар Цюн Мейхалалла Цюн Ахчек Мел Транспорт Йолшхилла Баркалялла Имет Тотош Камел Хегнчарн Массарна Тай Мейхалла Нек Объект Хилар Хдерг Билгалдина Шек Амеля Правительство председателя Халгарч заместителя автомобиля Нек Министра Том Хаджиев Айсан Цо Билгалдин Цо Шикошт Воушхиозу Шхилар Тай Дюхн Долш Гонш Дагрун Нек Бахбешбар Цюн Йохалла Цхабайт Эвар метр юшурал делхит метр, шина агор бугашленьяк, диасиахвал эттонаш беш. Эутрар читает элилорью Юсуп Хаджиев Турпалайли. Но в республике правительство председатель Дауд

министра Тагаев Султан. Судитин финансовый документ кечдеш, ше лерин тергуя уешур. Даудов Мухаммад Тедилин тедох черна бюджет кечерия, хоч дар дереги мехкде Кадыров Рамзан тедох карш. Ишта тергуни и цар бюджете йохса алца мягка рехула, дефицит жимер рехула дерг. Сюл жала Даяна Шезерт ел халхчушера бренд эл чу регион премии тулам хошна соучдара церемонии. Тега гулбелли республикер лах каркы мушболу саудегарш товарш архуецуш ки цугуонер нах. Премия даг лочхала республикер шоуст и тюл ла бренд. Ишбу регион экономика ки ория даг лочурш. Тюл чупри аню кахилла кай койта Орамс, Зося Китс, Вайкани, Жейна. Цупхи анна хорам гайтин, шэштюэлла шхэлла бакойол шхэллар. Жейна бренд бол байолялю

Адезер, Дотсюнах, Схайолчух. Жайна бренда продукции, Дукка, Зе, Лармич, Аусмаш, Кабехна, Толмаш. Мероприятие Ерзина Толом Хошна Дипломш Делерц Дагдают премии Даошью, Россия президент Динчт Эдиллерц Дош, регион бренд Шнагода Рехул Мох экономика Киор Министерство Кечинчу программе Дош. Ночи республики Ерчука музей Шезерт Эверал Чарах Качор Букарр Чхен технический технологический гирс. Ищу Шарара Хойра историко-архитектурный музей и Тумхалара Исаевц археолог краеведческий музей. Тюнг был сацам ТЕЦ на Российской Федерации культуры министерству. Долштол Хал Карл Дахрехула учреждение Шна Лурбус Серлон Гирс видео уналли системаш музейный манекенаш интерактивный стюлаш к Вишур. Цудериги Гено Таролурью, музей Таронш Алсамьях. Цюнхболхамбина, регион культуры министерство. Студия Ер Абдулмуслима Вассаня, Тадик Йойл Шмахкой, Марш Айл.

Итак, друзья, 8.08 столица. С вами снова я, Мадина Тавсултанова. Вы слушаете радио Грозный на волне 105.4 FM. Я пробуду вместе с вами до 12 часов ровно, радуя вас хорошими композициями чеченской эстрады, удивляя вас интересными программами, такие как интересные факты, да. Реклама моей программы, да, совсем скоро она тоже начнется, друзья. И, конечно же, совсем скоро мы поговорим о праздниках, которые отмечаются сегодня, 30 сентября. Представляете, уже 30 сентября. У нас сегодня это очень невероятно, вот быстро летит время, да, поэтому, друзья, успевайте сделать все самое необходимое, самое нужное, самое ценное обязательно, и начните сегодняшний день с улыбки, несмотря на то, что сегодня довольно-таки хмурый день на улице, друзья. От улыбки хмурый день светлее, да, как пелось в песенке для детей. Ну, поэтому, друзья, почаще улыбайтесь, радуйте родных и близких своей улыбкой и будьте счастливы. Для вас композиция в подарок от радио Грозный.

0: 105 и 4 FM.
1: Партнер рубрики «Промышленные бытовые кондиционеры Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Xiaomi превратила смартфон в гитару. Xiaomi анонсировала аксессуар Pocket Guitar для флагманов Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Устройство крепится к задней панели смартфона на магните и превращает телефон в миниатюрный музыкальный инструмент. По конструкции Pocket Guitar – складная панель с шарниром. В сложном виде она перекрывает дополнительный задний экран телефона. В раскрытом делится на две части. На одной половине расположены кнопки аккордов, на другой — рифленая поверхность с поперечными гребнями, имитирующими струны. Если сложить аксессуар в обратном направлении, он превращается в подставку с регулируемым углом для вертикального и горизонтального положения. Управление идет через китайский сервис для пения и музыки. Связь с телефоном по Bluetooth. Доступно три режима. Свободный – пользователь сам выбирает тональность и аккорды. Аккордовый – одной рукой зажимаешь клавиатуру, другой играешь по рифленой панели. И ритмический – нужно только выдержать ритм. В библиотеке более 15 тысяч лицензированных композиций. На Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max задний дисплей показывает мини-приложение с подсказками прямо во время игры. На других смартфонах Xiaomi и на айфонах с iOS 14 и выше Pocket Guitar тоже подключается, но задний экран там не задействован. Управление и просмотр текстов переходит на основной дисплей. Функции записи и отображения недоступны. Аккумулятор емкостью 630 мАч рассчитан на 30 дней работы при условии использования 1 часа в день. Заряжается аксессуар через USB-C. Доступны два цвета — черный и красный. Пока аксессуар продается только в Китае. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет-новости.
1: Партнер рубрики «Промышленные бытовые кондиционеры Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
0: Город и радио, которые мы любим.

0: Фили. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза Феликс.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
5: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
6: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Календарь событий.
1: Друзья, 8.22 в столице. Пришло время поговорить о праздниках, которые отмечаются сегодня, 30 сентября, в среду. И напоминаем, что вы слушаете радио Грозный на волне 105.4 FM и у микрофона Мадина Тавсултанова. Итак, давайте начнем. Сегодня отмечается День интернета в России. Что ж, всех любителей интернета, наверняка вас много, да, я в том числе. Всех поздравляем, желаем вам, чтобы вы узнавали много полезного и хорошего. Вот, Всемирный день школьного молока также отмечается, и Всемирный день уютного вязаного пледа. Да, очень хороший праздник, особенно в такую погоду. Вот приехать домой, там, не знаю, взять печеньки, там, кофе или чай, что-нибудь такое, и укрыться пледиком, насладиться этим осенним дождем. Друзья, обязательно это повторите, ведь это очень-очень приятно, атмосферно. Вот, и, конечно же, отмечается сегодня Международный день перевода. Также больше праздников сегодня нет, друзья. Ну и насчет знаменательных событий отметим парочку дат. Это у нас дата 1791 год. В Вене тогда состоялась премьера оперы «Волшебная флейта», последнего произведения Моцарта, друзья. И в Париже стартовали первые международные состязания пилотов аэростата в 1906 году. Друзья, всех именинников сегодняшнего дня мы поздравляем. Желаем вам счастья, благополучия, здоровья, удачи, чтобы у вас все в жизни было хорошо и чтобы у вас все в жизни получалось. Никогда не расстраивайтесь из-за пустяков и радуйтесь мелочам. Только тогда вы будете по-настоящему счастливы. Для вас, конечно же, композиция в подарок от Радио Грозный. Айна Исаева «Сердце ты мое» специально для вас. С днем рождения!

Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 8-938-891-81-12. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
4: Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса: город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
5: Грозный! Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
6: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли с

0: всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: 105.4 FM. Партнер рубрики «Торговая компания Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Клетка человеческого мозга может хранить в 5 раз больше памяти, чем любая энциклопедия. Мотыльки могут вырастать размером с ладонь взрослого человека. Синдром Алисы в стране чудес – это отклонение, при котором человек не воспринимает реальный размер объектов. Например, они кажутся далекими или близкими в то же самое время. По данным исследований, с утра человек примерно на 8 мм выше, чем вечером. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики «Торговая компания Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228. Город и радио, которые мы любим.

0: Реклама.
1: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта.

0: Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм.

0: Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: 105 и 4 FM.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. BLG раскрыла стоимость кроссовера X50. Это новая упрощенная версия без приставки «плюс». Машина будет стоить от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Это самый доступный кроссовер в линейке марки. Напомним, в линейке BLG также есть X50+. Это более дорогая и лучше оснащенная модель от 2 миллионов 200 тысяч рублей. АвтоВАЗ представил прототип гибридной версии кроссовера «Лада Азимут». До конвейера ему еще далеко. Машине предстоят испытания, а завод считает себестоимость и будущую цену. Гибрид получит полный привод и запас хода около 1100 километров. Сроки выпуска еще не объявлены. Отметим, что серийное производство обычного «Азимута» уже стартовало. Завод «Москвич» готовит обновление кроссовера «Москвич-3». Правда, его придется подождать. Рестайлинг намечен примерно к началу 2028 года. Сначала заводу нужно перейти на собственную штамповку кузовных панелей. На это уйдет около полутора лет. Завод также рассматривает локализацию полуторалитрового турбомотора. Недавно в России начались продажи полноприводного Джеланд J6. От переднеприводной версии он отличается не только трансмиссией. Под капотом другой, более мощный мотор. Коробка передач тоже новая, тяга улучшилась. Добавились режимы для снега и грязи. По оснащению эта машина дешевле 3 миллионов рублей. Подробнее Джеланд J6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина».

начинается не со стен, он начинается с материалов, от которых зависит прочность, долговечность и качество будущего здания. Инновационный строительный технопарк «Казбек» – это современное производство строительных материалов, созданное для того, чтобы обеспечивать строительство надежными решениями на каждом этапе. Здесь внимание уделяется всему производственному процессу, от подготовки сырья до выпуска готовой продукции. Современное оборудование, соблюдение технологических требований и контроль качества позволяют получать материалы, соответствующие задачам современного строительства. Газобетонные блоки, фиброцементные плиты, сухие строительные смеси, строительная известь. Технопарк «Казбек» создает материалы, которые становятся частью домов, предприятий и объектов инфраструктуры. Современное производство, технологичный подход, контроль качества, широкий ассортимент строительных материалов, а также хорошая новость для наших покупателей. До 5 октября действуют специальные предложения на газобетонные блоки. Всего 5350 рублей за кубический метр. Успейте воспользоваться выгодным предложением. ИСТ «Казбек». Качество, на котором строится будущее. Подробности по телефону. Плюс 7 938 903 99 33.

0: Важнее всего прогноз погоды.
1: Друзья, продолжается эфир на радио Грозный, 9.07 в столице, и самое время поговорить о прогнозе погоды. В настоящее время температура воздуха составляет плюс 15 градусов, что удивительно, на улице немножко холоднее ощущается, днем температура воздуха поднимется до плюс 18 градусов, вечером будет плюс 17 и ночью плюс

0: 15. По прогнозу у нас дождя нет, однако местами в Грозном и Посеченской республике у нас идет дождь. Влажность, соответственно, высокая, около 80%, и закат солнца в 17:41. На всякий случай обязательно захватите с собой зонтик и одевайтесь потеплее, потому что на улице не май месяц.
1: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощности от 16 до 60 кВт.

Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт 6-му сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород» – номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие, и количество урожая. «Юный агроном» – номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации. «Плод-рекордсмен» – номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И «Лучшее фермерское хозяйство». В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской

Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более 1 минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
3: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
2: В смысле, это как?
3: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
4: Торговая компания «Музаев».

0: Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
1: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
3: Хан Плаза. Элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Следуй за маршрутом.
1: Итак, друзья, 9:23 в столице, продолжается эфир на радио Грозный, и наступило время для нашей рубрики «Следуй за маршрутом». Да, многие слушатели ждут эту рубрику, потому что в этой рубрике, в рамках нее, можно, конечно же, победить и выиграть наивкуснейшие пиццы от нашего постоянного партнера Рафаэла Эспозита, просто угадав, куда именно мы сегодня отправимся. Ну и прежде всего напоминаем, что в ресторане большой ассортимент разной вкусной еды, там не только пиццы, там и суши, и муши, и все, что вы захотите, друзья. Находятся они по адресу Путина, 10, и в торговом центре Грозный, мол, на первом этаже. Телефон службы доставки 8-928-300-33-85. Ну а для того, чтобы пиццы получить бесплатно, вам необходимо внимательно слушать следующие подсказки. Давайте начнем. Итак, друзья, в живописном селе на Теречном районе, в селе имеется в виду, расположен уникальный объект, посвященный жизни и творчеству выдающегося чеченского поэта. Это место, где хранятся вещи и документы, связанные с жизнью этого человека. Там представлены более 3000 экспонатов, которые расположены в 9 рабочих комнатах. Экспонаты рассказывают не только о жизни и творчестве поэта, но и об истории, культуре и быте чеченского народа. Создателем музея является сын этого выдающегося человека, имени которого и посвящен данный музей. Дом старинной постройки, который хранит память в своем бывшем жителе, насчитывает 160 лет. Представляете, как много, друзья, те же старинного образца, маленькие окна, двери, черепица с высеченными именами его изготовителей, а сам дом отреставрирован, да. А его жилые комнаты и рабочий кабинет восстановлены в прежнем облике, какими они были и при жизни поэта. Стол, за которым он писал свои творения, кровать, на которой спал, и много-много книг. Друзья, наверняка хоть раз вы там были в своей жизни, а если нет, обязательно посетите это место. Это очень классное место. Я там была в детстве, в школу, в школе нас возили. Поэтому, друзья, и отгадывайте, что это за такое место, локация очень доступная, очень классная. И присылайте свои варианты ответов на номер 5533 с кодовым словом «Привет». Всем удачи!

0: Реклама. Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
1: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
2: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой «Аймед». В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты – Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» 0+.
4: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточный объездной. 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
5: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха.

0: отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Марзо представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская Марзо. Город Грозный, проспект Путина 40, торгово-развлекательный центр Грозный Молл. Город Грозный, улица Назарбаева 94, торговый центр Фирдаус. Город Гудермес, проспект Кадырова 36. Город Аргун, улица Кадырова 4. Город Шали, улица Ивановская 4.
1: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: 105 и 4 FM.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: 1 октября подорожают билеты на поезда дальнего следования в плацкартные и общие вагоны. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. По данным АТОР, тарифы в этом сегменте вырастут на 9,2%. Также подорожает провоз багажа. Как отмечает ассоциация, на купе и СВ повышение регулируемых государством тарифов не распространяется. Цены в этих категориях перевозчики формируют самостоятельно. До этого политик Сергей Миронов призвал правительство отменить индексацию стоимости пассажирских железнодорожных перевозок с 1 октября. По мнению депутата, рост цен на железнодорожные перевозки должен быть ограничен официальной инфляцией. Миронов напомнил, что грядущая индексация станет второй за год. Тарифы уже повышали с 1 декабря 2025 года.
2: Идея на миллион.
3: Россияне с 1 октября смогут пополнять банковский счет наличными через банкомат сторонней кредитной организации с использованием системы быстрых платежей. Об этом говорится в указании Центрального банка России, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации. СБП может быть использован кредитной организацией, участником системы быстрых платежей для осуществления перевода денежных средств, принятых ею от физического лица, в наличной форме с использованием банкомата. На банковский счет этого физического лица, открытый в другой кредитной организации, являющейся участником СБП, сказано в документе. Уточняется, что банки будут самостоятельно принимать решения о внедрении такой услуги.
2: Экономика должна быть экономной.
3: Самым выгодным месяцем для обновления осеннего гардероба оказался октябрь. Об этом газете «Ру» сообщили эксперты бренда одежды для всей семьи. По данным специалистов, сентябрь остается самым дорогим осенним месяцем, поскольку именно тогда фиксируется самая высокая средняя стоимость одной вещи. В октябре цены становятся заметно доступнее, что делает его оптимальным временем для покупок. Эксперты связали это с сезонным фактором. Осень приходит резко, температура скачет, и спрос на верхнюю одежду в первые недели сезона максимальный. К середине осени ажиотаж спадает, и у покупателей появляется возможность выбрать вещи спокойнее и выгоднее. При этом аналитики отмечают, что россияне в целом стали подходить к покупкам более рационально. Вместо импульсивных приобретений выбирают вещи с понятным соотношением цены и качества, которые можно сочетать между собой и носить несколько сезонов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
0: Город и радио, которые мы любим.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики! Компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
1: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
5: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66

0: следуй за маршрутом.
1: Итак, дорогие слушатели, 9.52 в столице, эфир на радио Грозно продолжается, и мы завершаем нашу рубрику «Следуй за маршрутом», в которой мы разыгрывали пиццы от ресторана Рафаэлла Эспозита, их целых 2 штучки, и помимо пицц, а там много всего вкусного, и сладкого, и не сладкого, и соленого, в общем, на вкус и цвет, как говорится, товарищи, нет, вам нужно убедиться самим во вкусе и самим туда отправиться, они находятся в центре, по пути на 10 и в торговом центре Грозный Молл на первом этаже. Телефон службы доставки 8-928-00-33-85. Друзья, на сервисный номер поступило много сообщений, но самым первым, самым шустрым оказался абонент, чей номер заканчивается на 28-82. Мы вас искренне поздравляем. Эти аплодисменты для вас. Вот, друзья, ну и для всех участников в том числе тоже, конечно же, поставим для победителя и всех участников композицию «Карие глаза». Мэрбек Хайдаров поет, и правильным вариантом ответа был у нас музей Арби Мамакаева. Вот, и, конечно же, мы поздравляем победителя и желаем ему приятного аппетита, и чтобы у него было все в жизни хорошо. Как и у всех наших слушателей, дорогие друзья, у нас эфир на радио Грозно продолжается. Совсем скоро у нас стартует час музыкальных приветов, поэтому вспоминайте, у кого сегодня день рождения или кому бы вы хотели передать салам маршал. Обязательно будут озвучены и приветы, и поздравления в часе музыкальных приветов, которые непременно состоится в 11 часов. Всем удачи!

105 и 4 радио, да, или утро, новость чуть. Парад, радио, латин, давочхан, айн, полезный, рюк, айхан, рюк, рисковать, дирдат, айо, ишегмел, чу, осилвачи, вот, бар, итмотик.

0: Инновационный строительный технопарк «Казбек» – это современное производство строительных материалов, созданное для того, чтобы обеспечивать строительство надежными решениями на каждом этапе. Здесь внимание уделяется всему производственному процессу – от подготовки сырья до выпуска готовой продукции. Современное оборудование, соблюдение технологических требований и контроль качества позволяют получать материалы, соответствующие задачам современного строительства. Газобетонные блоки, фиброцементные плиты, сухие строительные смеси, строительная известь. Технопарк «Казбек» создает материалы, которые становятся частью домов, предприятий и объектов инфраструктуры. Современное производство, технологичный подход, контроль качества, широкий ассортимент строительных материалов. А также хорошая новость для наших покупателей. До 5 октября действуют специальные предложения на газобетонные блоки. Всего 5350 рублей за кубический метр. Успейте воспользоваться выгодным предложением. ИСТ «Казбек». Качество, на котором строится будущее. Подробности по телефону. Плюс 7-938-903-99-33.
1: Город и радио, которые мы любим.

0: Реклама.
1: Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса. Город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
3: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
3: Смотри, какая красотка! Новая «Чанган Юнизет»? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
5: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
6: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: 105.4 FM.
1: Хочешь работать в IT и быть востребованным специалистом? Мечтаешь управлять дронами или защищать данные от хакеров? Грозинский государственный колледж информационных технологий ждет тебя. Выбирай свое будущее уже сегодня. Операторы информационных систем, разработка ПО, социальная работа, и это только начало. Обучение очное и заочное на бюджетной и контрактной основе. Есть программы для выпускников 9 и 11 классов. Успей подать документы. Все подробности и список документов на сайте ggkit.prof95.ru или по номеру приемной комиссии 8-927-888-8101. 8-927-888-8101. Наш адрес: город Грозный, проспект Мохаммеда Али, 8, колледж информационных технологий. Твой старт в будущее.
0: Город и радио, которые мы любим.

0: Реклама.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А. И улица имени Гикало 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк». 0+.
3: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: 105 и 4 FM.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. BLG раскрыла стоимость кроссовера X50. Это новая упрощенная версия без приставки «плюс». Машина будет стоить от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Это самый доступный кроссовер в линейке марки. Напомним, в линейке BLG также есть X50+. Это более дорогая и лучше оснащенная модель от 2 миллионов 200 тысяч рублей. АвтоВАЗ представил прототип гибридной версии кроссовера «Лада Азимут». До конвейера ему еще далеко. Машине предстоят испытания, а завод считает себестоимость и будущую цену. Гибрид получит полный привод и запас хода около 1100 километров. Сроки выпуска еще не объявлены. Отметим, что серийное производство обычного «Азимута» уже стартовало. Завод «Москвич» готовит обновление кроссовера «Москвич-3». Правда, его придется подождать. Рестайлинг намечен примерно к началу 2028 года. Сначала заводу нужно перейти на собственную штамповку кузовных панелей. На это уйдет около полутора лет. Завод также рассматривает локализацию полуторалитрового турбомотора. Недавно в России начались продажи полноприводного Джеланта J6. От передней приводной версии он отличается не только трансмиссией. Под капотом другой, более мощный мотор. Коробка передач

0: новая, тяга улучшилась, добавились режимы для снега и грязи. По оснащению эта машина дешевле 3 миллионов рублей. Подробнее Джиланд J6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
3: Город и радио, которые мы любим.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегла Долыш Керлнышк. Устрадал Юрьеган Йолчу России кегичу архитектурни кепи Каусама Толам Хош. Мэри проекта Толам Бехан Хол Харжам Барихол Дадахнчу Каштасаре. Цукили Елен Хилчу возрождение парки Хитинчу беседки зонтики проекта Нах Кажнштесна. Из Юрьегнир Тюэлла Шехтерн Гьоцу Маф Элчу Хол Харжам Цейлчу номинации. Объект Шиньер Гали Гоня Дикхейл Школлар Элчу федеральный проект Цдош. Тахажин бу югары лимит кштуэри хул йолу оригинальный кегира архитектурный кепш билгал еш үш йоу зейтерн. Шезер тэ итталық чушарна, пачхалка лэринду тэ ит эзер сау югары лимит тиктуэ. Мокчи республики ерчу болх беш болчушчи и отцул сау дюзел болч дайнаной, халхар октябр каждый йолч хайнах тарою заявление чудал, ора шара еш йолчу выплатыш. Сюнх болха амбина регионерчу социальный фонда дегу. Цуюк бохшбу тэйогса дюэзлях егча билгалдин чудахар тэйганц дюстич хорана ца ахкача. Ишта цунтэх алименты дегар даца. Дюэзал хой хилбешбу берхит шоккачас ам иш очна дюэш бела ахчлурду цейрат гэкко шоккачалц. Идэриги хайлшдэла заявлени чудал тарою дэ нэйна шинни тэйогч санах лоршду алпа от отпуск на больничный на Луштал Ахчахи. Заявление чудал тарою госуслуг школа, социальный фонд МФЦ клиентский служб школа. Тюнистёкшу Белха и Дина. Сюлжала Сайлин Йолчу России Федерации Аллах Ом Театри Варгалга Фестиваль. Цунлерин мероприятие Даяна Амаев Дагунц Арахчу Даздара Циня. Гулбелчарг Маршал Хаттар Свистрала Регион Культуры Министр Ибрагимов Айса. Цушек Амеля Билгалдин Культур Кок Хоттар Болх Халхар Президента Граси Турполхочу Кадыров Аматхаш Сдаболин Хиллер. Карарчхайна из Дагошу Мехгда Кадыров Рамзан. Дитин Тахна Регионе Дереги Хейл Шхиллер культуре дегш хошнақи. Баркалялы ваймах квен волчу Безруков Сергейна пачхалх культуре министерствана театральна гуллахой союзна тюн председательна Машков Владимирна. Машков с видеокепях амелдена церемония фестиваль дегш хошк. Билгалдин президент дакайкинчук амнит саалли шара ишт мероприятия даяхар Мейхал Хиллер. Баркалялы ваймах гден Кадыров Рамзанна дайма культуре дег долчунна годеш хилларн. Церемония Безруков Сергений Ланохчи Республики Искусства Хакбол Белглотце. Дагдают фестиваль Октябрь Бетелгалхчех Юрзур Кхиллар. Колледжи студенти школи Баргалч классе Рацайтлч классе Халболч. Дешархой

Усто талми. Дешер хочун ја ут силк чек вал визирш дозит шиол. Проект чек белчан лорю сертификатш. Тацу шерожех балш лорю егена лакарш дешера хокмати деш ведуш тергони ветуриол. Студия Ярабдул Муслимова Саня Тадик Юэлш Махкой Маршаев.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Друзья, 11.07 в столице, эфир на радио Грозный продолжается, и наступило время часа музыкальных приветов, время, которое ждут наши все слушатели, потому что это самое активное время, когда можно отправлять приветы, поздравления, пожелания, звонить на наш номер 8-8-7-12-29-30-34 и поздравлять родных и близких в прямом эфире радио Грозный. Также можете отправлять свои сообщения на телеграм-канал радио Грозный под последним постом в комментариях черной гиф-картинкой названием 105.4 FM «Час приветов». Вот, и, конечно же, у тех, у кого нет и телеграмма, вы можете отправлять свои смс-сообщения на наш сервис номер 5533 и с кодовым словом «Привет» обязательно. Также вы можете... Все, вы можете, друзья, все можете. Все, что хорошее, можете. Вот, и, конечно же, ждем ваших смс-сообщений с удовольствием. Прочту каждое ваше отправленное сообщение. А пока что слушаем композицию. Друзья, от радио Грозный посвящается всем слушателям нашего радио.

0: Реклама. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная.

0: каждой линии.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 600 95 95. 8 800 600 95 95.
2: В магазине «Баарев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный-Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баарев.
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: viața și țăluș boguș bergvai bezambu.
1: Час приветов на радио Грозный.
2: Итак, дорогие слушатели, 11.23 в столице. Мы продолжаем вещать на радио Грозный и зачитывать ваши смс-сообщения, которые поступили к нам буквально за такой короткий период. И, конечно же, их очень много. Многие сообщения от наших постоянных радиослушателей. Гость 95, точнее 95, гость написал нам два сообщения. Дедиком один, худеющий, мухью, жим мокшел, да? Да, жим мокшел, зачем канлущу, все хорошо, все замечательно, делал рис. Халил дядик Дойл, а Вейгер Мерз Маршал до радио Белхош, да, когда вы радио ломил дувчунга, да, дехал вы и все дехал. Амин, амин, еще раз амин. Замечательное пожелание, всем желаем добра, света и, конечно же, благополучия. Дядик Хил дал ездил дух яхил сун дехал валяр сашич. Кант Мазук Макузаев, Байсангур Винчтен Сталберг Тедел, Хадекетел Шо, Талмосуч, Мнахорвел Хада, Имна Ходекалво, Ханин Шичо, Заремс. Такое сообщение. Ну что ж, Байсангур, мы вас поздравляем с днем рождения, желаем вам счастья, здоровья, чтобы у вас все было в жизни замечательно. И переходим к следующему сообщению от Айшат Эдиктойл, Дализил Духяхил, Саламашил Духурчилойр из Наури Мати. Написали такое сообщение. Ну что ж, всем салам. Вот дядя Кхл дал ездил духехл. Ва, мам, халати, хай телефон, шихл, чияца, алатин. Мерз маршал, садега, ненега, шу, юа, марха, станица Калиновская. Написали такое сообщение. Ну что ж, наверняка она по радио услышала, уже и включила свои два телефона. Всем салам маршал, желаем хорошего дня, прекрасного настроения. И всем посвящаем хорошую композицию. Слушайте радио Грозный.

0: час приветов на радио Грозный.
1: Друзья, 11:28 столица, час музыкальных приветов продолжается в зачитке ваших смс-сообщений. Ну и напоминаем, что до конца часа осталось совсем мало времени, поэтому присылайте свои сообщения на номер 5533 и, конечно же, на сервисный номер, да, 5533 с кодовым словом «Привет» большими буквами. Вот, и, конечно же, есть телеграм-канал «Радио Грозный» под последним постом в комментариях. Вы можете оставить свои смс-сообщения, как это сделал Магомед, наш постоянный слушатель. Слушатель отмечает: сегодня свой день рождения, и сам себя не поздравишь, никто не поздравит. Написал он нам на сервисный номер. Что ж, Магомед, мы вас поздравляем от всего коллектива «Радио Грозный». Желаем вам здоровья, удачи, чтобы у вас все было хорошо. Конечно же, посвятим для вас хорошую композицию, которая буквально сейчас прозвучит у нас в эфире «Радио Грозный». Хава Магомадова, «Хан Дя».

роль такие веселые, искренние. Далдук ягамадин, делрис холил, вай масодах дойлдук, вай шадек диктук дал муклатаган. Особенно угархал клиентаган, да вечу, мощен то ин дайла. Хинц сай паргат бол бир вукасадик, да. Уж прям камень с души, да, упал, ну, мощен возлелел. Конечно же, всем мы желаем добра, хорошего настроения вместе с Радио Грозный. Попытаемся сделать ваш день чуть-чуть радостнее тоже. Вот, и, конечно же, следующее сообщение у нас звучит таким вот образом. Дети Кдойл, шу, дал визил Духвахл, Шин Халдаца, просто Абдулаев Усман из села Знаменское. Поздравить Вейш, чтобы тебе всегда везло, как в игре, как раз Лоу Шварис Бах. В общем, Абдулаев Усман, мы вас поздравляем с днем рождения, желаем вам тоже всего самого наилучшего, самого светлого. И в вашу честь поставим хорошую композицию, которая звучит специально для всех слушателей Радио Грозный и для всех именинников. Ну и для гостей 95, конечно же, тоже.

0: Час приветов
1: на радио Грозный.
0: 11.36 столица. Друзья, час музыкальных приветов продолжается в зачитке ваших смс-сообщений. Костя95 очень много сообщений присылает нам в этот час музыкальных приветов. Мадин Дуканисо играть Володуш Волт. Самому цехотик сон Лерен или Хойочи. Вот такое вот прекрасное сообщение. Я считаю, спасибо огромное, что меня выделили. Но другие диджеи тоже очень классные, очень веселые. И мне есть чему учиться. До них мне далеко еще. Вот. Ассаламу алейкум, радио Грозный. Дядя Ктойл, Дух Саламаршал. Луардер галах ехшел ашелч Мадине Ларамца хайнгарду хайнху ордуху. Написали такое сообщение. Мадина, вам большой саламаршал. Желаем хорошего дня и прекрасного настроения. Конечно же, поставим для вас хорошую композицию и для всех наших слушателей радио Грозный. Всем хорошего дня и оставайтесь на волне 105.4 FM, друзья.

0: Реклама.
1: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультация высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире. Все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
5: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт
4: – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как?
5: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
6: Торговая компания.

0: Компания «Музаев», Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
1: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо», город Грозный, проспект Путина 40, торгово-развлекательный центр «Грозный Молл», город Грозный, улица Назарбаева 94, торговый центр «Фирдаус», город Гудермес, проспект Кадырова 36, город Аргун, улица Кадырова 4, город Шали, улица Ивановская 4.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Друзья, 11.52 в столице, последний выход этого часа и нашего с вами эфира. Конечно же, давайте зачитаем последние сообщения, которых немало, которые поступили в конце этого часа. Ассаламу алейкум, дедик дойл, ха, юнч дэнс, дэгарды, галэ, заяц, яц, харишу, цдэвиши, зуд, роз, дэлдэ, галэ, ха, дэлдикан, смокши, лиц, туку, яхэл, хатхун, дэл, бирк, дедойл, ха, керла, шо. Амин, амин, еще раз амин. Роза, очень красивое имя у вас, чтобы вы цвели так же, как эти цветы, и были всегда счастливы. Вот, Марина Халдьяхарон написала, как обычно, большое, очень такое эмоциональное, хорошее сообщение, в котором она поздравляет своего воспитанника. Я хочу поздравить своего воспитанника с днем рождения, Мусаева Мухаммада. Поздравляю тебя, маленький герой. Ты такой замечательный воспитанник, всегда такой любознательный, веселый и отзывчивый. Желаю тебе расти таким же добрым и смелым, узнавать много нового, играть с друзьями и каждый день находить что-то удивительное вокруг. Пусть все твои мечты сбываются, а впереди ждет столько приключений, что хватит на целую книжку сказок. С праздником, наш любимый именинник. Вот такое прекрасное сообщение. Ну что ж, добавить нечего, как говорится, Мухаммад, с твоим праздником мы поздравляем тебя. И чтобы ты всегда был радостным. Вот тут много смайликов поставила Марина у нас. Это пончики, шоколадки. Желаем тебе побольше пончиков и шоколада, как говорится. С прошедшим праздником, то есть днем дошкольного работника, воспитателя, написал нам Адлан Шалинский. Точнее, это сообщение он отправляет буквально Марине Халдьяхаро. Вот, ну, всех с праздником, как говорится. Ну и, друзья, я с вами тоже прощаюсь. Это были последние сообщения часа музыкальных приветов. Не расстраивайтесь, если вы не успели отправить свои сообщения, вы еще успеете это сделать. У нас еще много раз будет час музыкальных приветов в течение дня и каждый день. Вот. Ну, я с вами прощаюсь. С вами была Мадина Тавсултанова. Услышимся обязательно завтра. До скорого.

0: России.
1: Маршал Душигла Долыш Керлнышк. Устрадгал Юрьеган Йолчу России кегичу архитектурни кепи Каусама Толам Хош. Мэри проекта Толам Бехан Хол Харжам Барихол Дадахнчу Кашта Саре. Цукили Елин Хилчу Возрождение Парки Хитинчу Беседки Зонтики проекта Нах Кашнштесна. Из Юрьеганир Тюэлла Шехтерн Гьоцу Маф Элчу Хол Харжам Цейлчу номинации. Объект Шиньер Гали Гоня Дикхайл Школлар Элчу Федеральный проект Ацдош. Тахажин бу югары лимит кштуэри хул йолу оригинальный кегира архитектурный кепш билгал еш үш йоу зитерн. Шиезер тгэ итталых чушарна, пачхалка лейринду тгэ ит эзерсов югары лимит тиктуэ. Мухчи республики ерчу болх беш болчушчи и цулсов дюзел болч дайнаной, халхар октябрь каждый йолч хайнах второю заявление чудал, ора шара еш йолчу выплатыш. Сюнх болха амбина регионерчу социальный фонда дегу. Цуюк бохш бу тэйогса дюэзлях егча билгалдин чу дахар тэйганц дюстич хорана ца ахкач. Ишта цун тэх элементи дегар даца. Дюэзл хой хилбеш бу берхит чу качас ам иш очна дюэш бела ахчлурду цейрат гэй кошу качалц. Идэриги хайлш дэла заявлени чу дал тарою дэ нэйна шинни тэйогч санах лорш ду алпа от отпуск на больничный на Луштал Ахчаки. Заявление чудал второю госуслуг школа социальный фонд МФЦ клиентский служб школа. Тюнистёкшу Белха и Дина. Жала Саили Нелчу России Федерации Аллах Ом Театри Варгалга Фестиваль. Цун Лерин мероприятие Даяна. Амаев Дагун Царахчу Даздара Циня. Гул Белчарг Маршал Хаттарс Вистрала Регион Культуре Министр Ибрагимов Айса. Цушек Амеля Билгалдин Культур Кок Хоттар Болх Халхар Президента Краси Турполхочу Кадыров Аматхаш Сдаболин Хилар. Карарчхайна из Дагошу Мехда Кадыров Рамзан. Дитин Тахна Регионе Дереги Хейл Шхилар культуре дегш хошнаки. Баркалала ваймах квиен волчу безруков Сергейна пачхал культуре министерства на театральна гуллахой союзна тюн председательна Машков Владимирна. Машков с видеокепях Амелдина церемония фестиваль дегш хошк. Билгалдин президент Дакайкинчук Амнит Саалли Шара ишт мероприятие Дайахар Мейхал Хилар. Баркалала ваймах ден Кадыров Рамзанна дайма культуре дег долчунна годеш хилар. Церемония безрук в Сергейне Ланохчи Республики искусства Хакбол Белглотце. Дагдают фестиваль октябрь Бетелгалхчех Юрзур Кхилар. Колледжи студенти школи Баргалч класси Рацхайт Талч класси Халболч. Дешархой Эттубу код будущего Цейолчу Мяхзиолчу курсшка Даязбал. Иш айти гоузал лашна Леренью. Заявление що єц дуалінду госуслуги портала ТЕ. Кокерлч дешер шара цейр дезер єц старою байсов онлайн офлайн кепя йолчу курсіях үш кечіню ши дешра организацис. Амор масіх тэг долшду юхан цар чуха арштера олимпиадні ха арште хал. Цейрих чеквал ешю куст эзерсов дешер хоч. Заяв кцхан курсі бен чу ел мекшдат сул тэха цюнкех чхаус до талыми. Дешер хочун ё ют сылк чеквал вез зерш доузит шьёл. Проект чек бэлчан лурю сертификатш. Тгацу шероже балш лурю егэйна лаккарш дешера хокмати деш ведуш тергони ютур ёл. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик

0: объявления.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
2: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
3: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской республике? Теперь есть смарт-такси. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Смарт-такси. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Субнах, Сайдири, Алхадаш, Шугивися, Дас, Дейла, Кирарт, Дейла, Часаллаллаху, Алейхи Вассаллам, Дух Визарт, Уаллерна, Киечамбарт, Дейла, Часаллаллаху, Алейхи Вассаллам, Ши Маждадваш, Велха, Велха, Ши Асхабаш, Киаллахцу, Лимисли Хада, Фаиду, Охден, Киечамбилаш, Ши Вежери, Уаллерна, Киечамбилаш, Аллах Дейла, Часаллаллаху, Алейхи Вассаллам. Ана Субах Дейл Рейс Хилтон, Дуйби Инбахцу, Валлахи, Эдман Икач Диешдол, Дуниан Чохти Айтлушдол, Хуман Шахар, Валларал Доккохдол, Цахамсун, Идоур Мадац. Султи Абах, Ана Субах Дейл Рейс Хилтон, Амбаду Валлахи, От Валларал Тихат Идоурдол, Хуман Шахайша, И Валлар Хума Доцуг Маду. Ваймасу Дейл Диешдол, Ярми Бусубна, Ваанна Л-Бахса Хаккун, Кеймахтин Рит Диешдуай, От Кеймахтин Ахбард Хаттар Бадушун. От кемати на хоранги, шайн хилул амалах бартахтар бадушун. От хорани Аллах дала шиеше тяптар далур хилар бадушун. Эхто кюкт шие тяптар хайят хилар дейкал хилар бадушун. Эро кюкт шие тяптар хайят хилар дейкал зуал хилар билгло юшун бадушун. Мизан тир дауатур хилар бадушун. Бартахтар бадушун. Сиртан тайте олу эмасу чакдал диеш хилар бадушун. О сиртан тайте о чакцау чакацау ош. Чуваш дага жужати гурхилар бадушун о сиртан тайте о чакваллага ясмани ваханага даим хирдо ниъмат барган гина доч лерган хаза доч ниъмати коч хилар бадушун саламун алейкум тибтум фадхулуха халидин дели салам маша душуга маша догил шу бош о ясмани наъри хамалек ша дош кихетну аллах дала царах дойлвай о ясма чу коч дол чара дойлвай Суваза сила хвач Аллах дальч аго яшба ши ваза лица ши сила лица шаду и мабу дуня чу ахши ахкер хил волстага киемат дина ос доккач дина киер ор мавача ца киерам боч гайр сингаттам йоч и гейтам бир мабу шатуна иш дуй бушба Аллах да фау иззати ва жалали ши ваза лица ши сила лица шаду и мабу дуня чу ахши ахкер ца киерш ши лу угли лош лел хил волстага ос доккач дина киер бир мабу шат إخيت مول الله دالا كير ما ديزرت الله ديلا كير الله يلوي إخيت مول الله دالا ديق الخل أصدقش دين عدال كير تدش إخيت تنبل تع غي غيوج سينج تنبوج يلش شفاعتي قوش دولش يسمن شو شارة بيلوي وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله العظيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Реклама. Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт.

0: Социальная реклама.
1: Хочу находить друзей не только в соцсетях.
2: А я общаться не только в чате.
3: Хочу научиться отвечать за свои поступки.
4: И самому решать свою судьбу. И даже судьбу страны.
5: Все возможно, если ваш ребенок вступит в отряды ЮИТ. Подробности на сайте uitrossии.рф и в ваших образовательных организациях.

0: Россия.
1: Маршал Душигла Долыш Керлнышк. Устрадгал юг яхан ёлчу России кегичу архитектурни кепи қаусымы толым хош. Мэри проекта толым бәкін хол қарым бірі хол дадахн чу қашты сыре. Цукеле елін хилчу возрождений парке хиттен чу беседки зонтики проекта нах қажын штесны. Из юг яхнер төлі шехтерн гиоцу маф әлчу хол қарым цейлчу номинацийн. Объект шиенер ғали гоня дик хил школлар әлчу федеральный проекта цдоғш. Паусам тәхәжейін бұ юғыр лимет кішту ерехул елу оригинальный кегейра архитектурни кепш білгіл еш үш еузейтірн. Шиезіртғы итталық чүршарна, пачалқа лерендутғы ит әзірсов юғыр лимет тіктуе. Ноқчы республики ерчу болх беш болчушчи ецулсов дөзіл болч дайнаной, халғыр октябр қажды елч хайнах тарою заявлені чудал, ора шара еш елчу выплатышн. Сюнх болха амбина регионерчу социальный фонда деку. Цуюк бохш бу тэйогса дюэзлях екча билгалдин чу дахар тэйганц дюстич хорана ца ах кач. Ишта цун тэх алименты декар даца. Дюэзл хой хилбеш бу берхит чу качас ам иш очна дюэш бела ахчлурду цейрат гэх кошу качалц. Идэриги хайлш дэла заявлени чу дал тарою дэ нэйна шинни тэйогч санах лорушду алпа от отпуск на больничный на луштал ахчаки. Заявление чудал тарою госуслуг школа социальный фонда МФЦ клиентский служб школа. Тюнист ёкшу белха и дина. Жала сайлы нёлчу Россия Федерации Аллык Ом театри Варгалга фестиваль. Цунлерин мероприятия даяхна, Амаев дагунц арахчу даздара циня. Гулбелчарг маршал Хаттар Свистгалла регион культури министр Ибрагимов Айса. Цушак Амеля Билгалдин культур кок Хаттар Болх халхар президента Краси Турполхочу Кадыров Ахматхаш Сдаболин Хилар. Карарчхайна из Дагошу Мехгда Кадыров Рамзан. Дейтин тахна регионах дереги Хейлш Хилерх культури декш хошнаки. Баркалала ваймах кви анволчу безруков Сергейна почал культури министерства на театральна гуллахой союзна цюн председательна Машко Владимирна. Машко с видеокепях Амелдина церемония фестиваль декш хошк. Билгалдин президент Дакайкинчук амница Али Шара ишт мероприятия Дайяхар Мейхал Хилер. Баркалала ваймах кден Кадыров Рамзанна дайма культури дек долчунна годеш хилерн. Церемония безруков Сергейни Ланохчи Республики Искусства Хакбол Белглотце. Дагдают фестиваль октябрь бе телгалх

Чехюр зуркхилар. Колледжи студенти школи Берголч класси Рецайтлч класси Халболч Дишерхой Этубу код будущего Цейолчу Мехзиолчу курсшка Даязбал Иш айти гоузеллаш на Леренью Заявление, что ец дуэлинду госуслуги портала ТЭХ. Кокерлч дешер шара, цейр дезер ец старою байсов онлайн, офлайн кепяйолчу курсиях, уж кечинью шит дешера организациис. Амор масех тэг долшду юхан царчуха арштера олимпиадни ха арштехал. Цейрих чеквал ищу, куз эзерсов дешер хоч. Заявк цхан курсе бен чуел мекшдат султэха цюнкех чхаусдо талыми. Дешер хочун ё ют ссылк чеквал вез зерш доузит шёл. Проект чек бэлчан лорю сертификатш. Тгацу шерожех балш лорю егэйна лаккарж дешера хокмати деш ведуш тергони вецурёл. Студия Ярабду Муслимова Саня Тадик Юэлш Махкой Маршайл.

17:08, время в столице, друзья, вы слушаете радио Грозный на волне 105.4 FM. У микрофона я, Селима Хасмулатова, сегодня 30 сентября, у нас среда. И сегодня в вашей компании я буду до 17:00, постараюсь радовать вас хорошей музыкой и хорошими новостями. Далее нас ждет все самое интересное, поэтому никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами. И если вы слушаете радио Грозный, будучи за рулем, обязательно соблюдайте все правила дорожного движения. Играет для нас далее Резавди Исмаилов. «Боу» называется композиция. Делайте громче, друзья.

0: Реклама.
1: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
1: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
4: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный Молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Актуальные новости, различные мнения, комментарии компетентных экспертов. Программа «Час пик». Будь в курсе.
1: Здравствуйте, в студии Лариса Джабраилова. Многие думают, что в системе службы судебной

0: свидетели. Сегодня наша программа посвящена именно их работе. У нас в студии заместитель главного судебного пристава Чеченской Республики, подполковник внутренней службы Ислам Шахабов. Ислам, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дедикатор Шумасери.
0: Ислам, хотелось бы получить общее представление о том, кто такие приставы-дознаватели.
1: Дознаватель, говоря для начала юридическим языком, это должностное лицо, уполномоченное уголовно-процессуальным законодательством, осуществляет предварительное следствие в форме дознания по статьям, отнесенным тем же законодательством по полномочиям Федеральной службы судебных приставов. А вообще, в целом, дознаватель, скажем так, это должностное лицо, сотрудник, который сначала проверяет факты, изучает сообщение преступления, проверяет факты, а потом принимает решение, является ли это основанием для возбуждения уголовного дела, и уже принимает процессуальное решение в отношении человека. Ну, по факту, скажем так, мы дальше, наверное, еще придем к этому. Вначале человек должник, а после уже процессуальных решений дознавателя, там уже подозреваемый. В общем, в целом работа дознавателя заключается в том, чтобы сначала предварительно установить факты, потом уже непосредственно после принятия решения о возбуждении уголовного дела заниматься расследованием с последующей передачей в суд.
0: А какие преступления могут расследовать дознаватели вашего ведомства?
1: В целом преступления, которые отнесены под следственность ФСБ России, они небольшой тяжести. Ну, начнем, например, со статьи 157, она в целом не характерна для нашего региона в силу менталитета и традиции чеченского народа. Это неуплата денежных средств на содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных родителей. В принципе, для нас это как-то немного несвойственно.
0: Редкость,
1: но, тем не менее, уголовные дела по этой статье возбуждаются в нашем управлении. И материалы есть по неуплате алиментов. В основном это связано с тем, что у нас в республике значительное количество, большое количество сотрудников различных ведомств и компаний, которые приезжают сюда в связи с работой из других регионов, и в связи с тем, что они тут временно проживают и находятся на территории. Те подразделения, которые ранее в отношении них вели исполнительное производство, они направляют эти материалы по месту фактического нахождения должника. Ну, поэтому у нас бывает такое энное количество, но оно очень мизерное по сравнению в целом с другими регионами. И, как я уже говорю, в отношении наших жителей оно тоже такое крайне редко встречающееся. Есть статья 315 Уголовного кодекса. Это неисполнение приговора или решения суда. Как правило, оно возбуждается в отношении юридических лиц, руководителей. Оно связано там с требованием имущественного и неимущественного характера. Значит, есть 177-я. Это такая очень актуальная, наверное, популярная для, не только для республики, вообще в целом, для Российской Федерации статья. Это называется злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. По сути, это когда человек уклоняется от возврата не только кредита, а если это юридическое лицо, это в том числе может быть связано с тем, что руководство этого юридического лица отказывается оплачивать какие-то кредиторские обязательства, в том числе по поставке электроэнергии, по поставке каких-то материалов и оборудования. Есть такие специфические статьи у нас. Это 294, скажем, и 297 статьи Уголовного кодекса. Это воспрепятствование осуществлению правосудия и неуважение к суду. Но если неуважение к суду, тут более-менее понятно, оно может выражаться в форме оскорблений каких-то или неприличных действий в отношении судьи и участников судебного заседания, а то 294 воспрепятствование осуществлению правосудия, это, как правило, может быть любое воспрепятствование выраженной формы давления на свидетелей, на участников судебного процесса, на запугивание свидетелей, на представление каких-то ложной информации и так далее, которые в итоге могут повлиять на объективное вынесение решения судом. 311 статья – это разглашение сведений о мерах безопасности участника уголовного дела. Это тоже такая вот специфическая, скажем так, наверное, нашему сейчас слушателю не очень интересно будет. Ну и 312 статья – это статья, когда это незаконные действия в отношении арестованного или конфискованного имущества. Тут тоже нужно понимать, что с этим можно столкнуться при работе с судебным приставом, когда в отношении вас имеется какое-то исполнительное производство, вы не уплачиваете, значит, не оплачиваете этот долг или не возвращаете имущество, которое должны были передать. И вам в отношении вас, значит, проведено такое процессуальное действие, как арест имущества и с передачей его последующего к вам на ответственное хранение, например. Но вы в отношении этого имущества потом провели какие-то незаконные действия. Подарили, передали, отдали или похалатно потеряли. То это уже уголовная ответственность наступает в этом случае. Причем в целом вот эти 7 статей Уголовного кодекса, которые вот законодательство отнесло под следственности Федеральной службы судебных приставов.
0: Ислам, а на основании чего дознаватель заводит уголовное дело?
1: В статье 140 Уголовно-процессуального кодекса, а местно прописано основанием, в любом случае, сначала служит сообщение о преступлении, которое может выражаться в форме, например, заявления. Может от кого-то поступить, от должностного лица, в том числе от пристава. Явка с повинной. Потом сообщение прокурора. Это может быть постановление прокурора, например, проведение процессуальных действий, направленных на изучение материала для решения привлечения человека к уголовной ответственности. И также это может быть иная информация, полученная в ходе там мониторинга, скажем, допустим, социальных сетей, когда установили, что какое-то

0: преступление совершено или готовится к совершению. То есть это уже основание для проведения доследственной проверки. До возбуждения уголовного дела, возбуждение уголовного дела всегда предшествует доследственной проверке, которая может там от 3 до 10 дней, и в исключительных случаях ее можно продлевать. В этот период в ходе доследственной проверки дознаватель изучает все факты, которые получил, назначает необходимые запросы, направляет там какие-то экспертизы, и по результатам уже приходит к мнению необходимости либо возбуждения, либо, если не подтвердятся доводы в ходе доследственной проверки, отказе возбуждения уголовного дела.
1: Ислам, вот вы говорили о злостном уклонении от уплаты кредита долга, да? О какой сумме долга идет речь и как устанавливается, что должник злостно уклонялся от уплаты кредита, например, возможно, может быть, у него просто нет средств для выплаты кредита?
0: Действие статьи 177 вступает в силу, когда сумма долга превышает крупный размер. Согласно действующему законодательству, на сегодняшний день эта сумма составляет 3,5 миллиона рублей. Например, если человек получил кредит, сумму, превышающую 3,5 миллиона рублей, и ее не возвращает в случае установления объективных обстоятельств, что этот человек намеренно его не вернул, то, соответственно, в отношении него будет возбуждено уголовное дело, он должен быть привлечен к ответственности. Но мы должны понимать, что есть, например, независимые от него обстоятельства. Там, и законодательство предусматривает ряд мер, в том числе там, банкротство или еще что-то. То есть если у него нет никакого дохода, никакого имущества, конечно, возникает вопрос без какого-то дохода или поручительства, как этот человек получил кредит, но тут уже второй вопрос возникает, потому что я бы хотел тоже предупредить слушателей, сумма 3,5 миллиона по этому кредиту, то есть невозврат этой суммы, это не является гарантией того, что они могут возникнуть какие-то правовые последствия. То есть даже если возьмете 3-400 или 3, или еще меньше, но с целью его не возвращать, и в ходе, например, осуществления исполнительных действий или ведения исполнительного производства, если станут известны какие-то факты, что этот человек изначально не собирался эти деньги возвращать, имея какое-то имущество, принял меры по переоформлению продажи до наступления, в силу решения суда о возврате этих кредитных средств, то эта информация может быть передана нами по подследственности правоохранительные органы, потому что тут может усматриваться факт мошенничества. Поэтому я бы хотел еще раз предостеречь с этим при получении этого кредита. Вообще нужно понимать, для чего ты его берешь, иметь какие-то конкретные цели, категорически не использовать какие-то подложные документы, не справки с завышенными суммами о зарплате и прочее, потому что это потом все в конечном счете проверяется.
1: Ислам, вот вы чуть ранее сказали о статье 312 «Незаконные действия в отношении арестованного или конфискуемого имущества». Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее, что имеется в виду под незаконными действиями в отношении арестованного имущества. Продал, потерял,
0: что еще? Разберем на примере. Допустим, в отношении человека имеется долг, скажем так, в районе 50 или 100 тысяч рублей, небольшой даже, если долг. В общем, денежных средств на оплату у него не имеется. Никаких иных средств дохода для погашения он тоже не имеет, но при этом у него есть имущество, которое может быть арестовано, реализовано, и за счет этого погашен долг. И вот этого человека арестовывают, это мобильный телефон. Сейчас мобильные телефоны, они особенно современные, они дорогие. В общем, ему его оставляют на ответственное хранение, под роспись передается. То есть это имущество арестовано для принятия мер о его реализации. И в случае, если человек это имущество продаст, подарит, отдаст, или еще какие-то действия уничтожит умышленно, то уже в отношении него будет приниматься решение о привлечении к уголовной ответственности, потому что это прямая санкция 312 статьи Уголовного кодекса.
1: Что касается статьи 297, в чем может проявляться неуважение к суду?
0: Как мы ранее упоминали, это может как в оскорблении, либо словом, либо действием. То есть человек может оскорбить как судью, так и любого участника судебного заседания, что судья может счесть как оскорбление и неуважение к суду в целом. То есть это может быть какое-то неприличное слово. Но для этого нужно будет проводить, конечно, установленную лингвистическую экспертизу, то есть проводить доследственные действия, устанавливать, является это слово, которое он применил к участнику судебного заседания, оскорбительным или нет. Либо это может быть какое-то вызывающее поведение, неприличный жест, или еще что-то. То есть все, что суд может посчитать проявлением неуважения. Соответственно, все эти действия, они в ходе судебного заседания, они вносятся в протокол судебного заседания, потом выписка из протокола, она приобщается к материалам предварительного следствия и потом уже ляжет в основу возбуждения уголовного дела.
1: А вот если приставом-дознавателем доказана вина подозреваемого, например, что он действительно умышленно не выплачивает кредит, какое наказание выносится вообще, как этот процесс дальше идет?
0: Значит, если дознавателем принято решение об виновности, то есть виновность устанавливает, конечно, суд. Все, мы только устанавливаем факты, при наличии достаточно оснований, возбуждаем уголовное дело, составляем обвинительный акт,

0: и направляем его для передачи в суд. Соответственно, его в том числе утверждает прокурор. Акты. После направления в суд решение окончательного наказания – это исключительно прерогатива суда. Чему он будет принужден и к чему он будет приговорен, будет решать суд. Но там, как правило, начиная от денежного штрафа, заканчивая условным сроком, либо если у него рецидив или имеются еще какие-то ранние судимости, ну, возможно, вполне лишение свободы.
1: Скажите, пожалуйста, а какие права есть у должника в ходе дознания?
0: Должник в ходе дознания, мы все понимаем, что до возбуждения уголовного дела он должник. После возбуждения он подозреваемый. И в том случае он обладает всем рядом прав, которым обладает обычный гражданин. То есть он имеет право ознакомиться со всеми процессуальными документами. Если он подозреваемый, он имеет право на юридическую защиту, на адвоката. Никаких ограничений в этом плане. То есть если у него есть свой адвокат, будет свой адвокат. Если нет, ему может быть предложен адвокат, который будет назначаться государством. Если какие-то замечания, еще что-то, оспаривание действий дознавателя, тоже установлены законом меры. То есть он может обжаловать какое-то решение, принятое дознавателем, как вышестоящему лицу, так и прокурору, и в суд. Полный комплекс мер, которым обладает как должник, так и уже человек на стадии подозреваемого, то есть не ограничен в этих процессуальных правах.
1: Ислам, а вот если должник, он недоволен действиями дознавателя, к кому он может обратиться с жалобой?
0: Если он недоволен именно к действию дознавателя, он может обратиться к руководителю, начальнику органа дознания непосредственно. Если он недоволен действиями в целом органа дознания, то это уже может обращаться в суд. То есть тут есть два способа. Несудебное и судебное. Несудебный и судебный порядок. То есть человек может сначала попробовать обжаловать уже непосредственно к нам. И если его не устраивают уже наши действия или наша реакция, он обращается уже в суд.
1: То есть суд — это уже последняя инстанция в данном случае?
0: Суд — это последняя инстанция, да. Это у нас как одна из ветвей власти. Это уже последняя точка.
1: Ислам, спасибо вам большое, очень интересная беседа. Нашим слушателям напомню, что в гостях у нас сегодня был заместитель главного судебного пристава Чеченской Республики, подполковник внутренней службы Ислам Шахабов, и мы прощаемся.
2: Актуальные новости, различные мнения, комментарии компетентных экспертов. Программа «Час пик». Будь в курсе.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточный объездной. 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
5: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть смарт-такси. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Смарт-такси. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
7: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, это иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душик Ладуолыш Керлнышк. Сел жали мэр Кадыров Хасмамат август-сентябрь бетни мэри ом рейтинга лидер шнюкваган. Талмыш бинаргю рейтинг цейлуха ами коммуникаций центр. Цуюк бюкшбу России Федерации регионе Кёрч Шахари а яқи финансово-промышленный центри мэрш. Вереги а вест эббар мэр. Рейтинг ко тош дахо заочни анкетирование иштамаха дура юқаралис хаттаршдо заочна юдюхал. Ишбу политологаш, социологаш, экономистыш, юқаралли политики ғуллаққой, хами ғирси күйгілхой, бөйш болу журналистыш, блогерш қидуққа. Бенчталыми жам ашсы Кадыров Хасмамад лидерш нюқваған. Ваймех дехи хамчи республики муфти межеев сал хажи санкетар хилла нохчи республики адми бағонш кулволч векалца Салтаев Мансурц. Агонш ди средина дюзлшкар тардацаш сюди цадохуш бартаца дерзу рехул югмет клилу рехул долхаттарш. Салтаев Мансур билгалдин межеев сал хажас дин урхали векалша бог болх дахуаш хиллар дюзлшкар югмет кшчағ ярихула граждани бағоншлар ярихула. Дукчу шершка цудек Ми Бохда Бахарна, Югмет Клилорна, Муфти Нелла, защитник Родины и прав человека Цейлу, Адми Бахоншкул Йолчу, Векалали Мидал. Шеружия Республики Муфти Смежеев Сал Хажс Билгалдина, Адми Бахонш Ларьер Мехла Чуга Юш Болхилар. Бархлелла Салтаевна, Бахар Хошн Пайди Хирьол, Югмет Клилорн. Ши лекат ждут сахирду шут муниципальный кошт. Ишхалдар белх ждулор долшду герк чухена. Цюнх болха амбина муниципалитет администрации кюгал хочу Акаев Руслан. Ши цана ши заместитель болш муниципалитет кюгал хо инспекции цхилла кошта сада арпарк абери беш халер мейднашка белх штамух дуэлх жду хош. Тига Акаев Руслан хаэтин кес дух петер шул цинош да дулор дуй. Идериги белх ждар дух ду карашо мехкдас Кадыров Рамзан ом цёлчу метги а жима юқира бизнес хора киура шоду эл дакайкин хиларц. Нажа юрт муниципальник оштарчу бил та чечен энерго белхлош карла йокуш туйна тук зай цар хитна пхит бюхн баугам а ца ахчакарма тук сара. Хинца тук белхлош теснар ксип олш болу изоляции ина сарбу. Из ех чхан хилар билгалдеш ду гоузанчаш. Угре кюрдник из кирмазе бу адмушна серде охуюш толч олхзашна ишта динташна. Цулсоу цуа жимдо зайншка тук яр. Ша меттик лонц хилар баандолш белхшда дарях нислуар дуққа халонш. Иш дари алдоцш чечен энерго гоузанчаша дереге белхш дерзина ехкинчу хэнышц. Иш доғшдар тук зайншка тук яр жимдари холко чешелчу программиц. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлш Махкой Марш Айл.

0: объявления.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8 937 888 99 98 8

0: Реклама.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 600 95 95. 8 800 695 95.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
3: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым

0: обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой, приходите в Татаев. Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: Татаев всегда ближе к вам.
2: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: рубрике «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева от 200 до 3000 литров в наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: 1 октября подорожают билеты на поезда дальнего следования в плацкартные и общие вагоны. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. По данным АТОР, тарифы в этом сегменте вырастут на 9,2%. Также подорожает провоз багажа. Как отмечает ассоциация, на купе и СВ повышение регулируемых государством тарифов не распространяется. Цены в этих категориях перевозчики формируют самостоятельно. До этого политик Сергей Миронов призвал правительство отменить индексацию стоимости пассажирских железнодорожных перевозок с 1 октября. По мнению депутата, рост цен на железнодорожные перевозки должен быть ограничен официальной инфляцией. Миронов напомнил, что грядущая индексация станет второй за год. Тарифы уже повышали с 1 декабря 2025 года.
1: Идея на миллион.
2: Россияне с 1 октября смогут пополнять банковский счет наличными через банкомат сторонней кредитной организации с использованием системы быстрых платежей. Об этом говорится в указании Центрального банка России, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации. СБП может быть использован кредитной организацией, участником системы быстрых платежей, для осуществления перевода денежных средств, принятых ею от физического лица, в наличной форме с использованием банкомата. На банковский счет этого физического лица, открытый в другой кредитной организации, являющейся участником СБП, сказано в документе. Уточняется, что банки будут самостоятельно принимать решения о внедрении такой услуги.
1: Экономика должна быть экономной.
2: Самым выгодным месяцем для обновления осеннего гардероба оказался октябрь. Об этом газете «Ру» сообщили эксперты бренда одежды для всей семьи. По данным специалистов, сентябрь остается самым дорогим осенним месяцем, поскольку именно тогда фиксируется самая высокая средняя стоимость одной вещи. В октябре цены становятся заметно доступнее, что делает его оптимальным временем для покупок. Эксперты связали это с сезонным фактором. Осень приходит резко, температура скачет, и спрос на верхнюю одежду в первые недели сезона максимальный. К середине осени ажиотаж спадает, и у покупателей появляется возможность выбрать вещи спокойнее и выгоднее. При этом аналитики отмечают, что россияне в целом стали подходить к покупкам более рационально. Вместо импульсивных приобретений выбирают вещи с понятным соотношением цены и качества, которые можно сочетать между собой и носить несколько сезонов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева от 200 до 3000 литров в наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт 6-му сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных, подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород» – номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие и количество урожая. «Юный агроном» – номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации – «Плод-рекордсмен» – номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И «Лучшее фермерское хозяйство». В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более 1 минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
0: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные, или как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу: улица Назарбаева, 180, лаборатория «Климата». Телефон 8-963-589-99-99.
0: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно, на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: В магазине «Ваайф» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баайф».
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. BLG раскрыла стоимость кроссовера X50. Это новая упрощенная версия без приставки «плюс». Машина будет стоить от 2 100 000 рублей. Это самый доступный кроссовер в линейке марки. Напомним, в линейке BLG также есть X50+. Это более дорогая и лучше оснащенная модель от 2 200 000 рублей. АвтоВАЗ представил прототип гибридной версии кроссовера «Лада Азимут». До конвейера ему еще далеко. Машине предстоят испытания, а завод считает себестоимость и будущую цену. Гибрид получит полный привод и запас хода около 1100 километров. Сроки выпуска еще не объявлены. Отметим, что серийное производство обычного «Азимута» уже стартовало. Завод «Москвич» готовит обновление кроссовера «Москвич-3». Правда, его придется подождать. Рестайлинг намечен примерно к началу 2028 года. Сначала заводу нужно перейти на собственную штамповку кузовных панелей. На это уйдет около 1,5 лет. Завод также рассматривает локализацию 1,5-литрового турбомотора. Недавно в России начались продажи полноприводного Джеланта J6. От передней приводной версии он отличается не только трансмиссией. Под капотом другой, более мощный мотор. Коробка передач тоже новая, тяга улучшилась. Добавились режимы для снега и грязи. По оснащению эта машина дешевле 3 миллионов рублей. Подробнее о Джеланта J6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: новости.
1: Маршал Душик Ладуолыш Керлнышк. Сёлжали мэр Кадыров Хасмамат август-сентябрь бетни мэри ом рейтинга лидер шнюкваган. Талмыш Бинаргю, рейтинг Цейлуха Ами коммуникаций центр. Цуюк Бюкшбу России Федерации регионе Кёрч Шахари а яккий финансово-промышленный центр мэрш. Вереги а вездгэ бар мэр. Рейтинг ко тош дахо заочни анкетирование иштама хадура юкаралис хаттаршдо заочна юхдюхал. Ишбу политологаш, социологаш, экономистыш, юқаралли политики ғуллаққой, хами ғирси күйгілхой бөйш болу журналистыш, блогерш қидуққа. Бенчталыми жам ашсы Кадыров Хас Мамад лидерш нюқваған. Ваймех дехи хамчи республики муфти межеев сал хажисан кайтархилла нохчи республики адми баонш кулволчу векалца салтаев мансурц аонш ди средина дюзлшкар тардацарш сюди цадохуш бартаца дерзу рехул югмет клилу рехул долхаттарш салтаев мансур билгалдин межеев сал хажас дин урхали векалша бог болх дахуаш хилар дюзлшкар югмет кшчаг ярихула граждане баоншлар ярихула дукчу шерешка цудек ми болгда баҳарна юқметклилорна муфтин елла защитник родины и прав человека цейлу адми баон школ ёлчу векалалли мидал шерожия республики муфтис межеев сал хажс билгалдина адми баоншлар ер мегла чуга үш болхилар бархла елла салтаевна бахар хош пайдехир ёл юқметклилорн Лекат Шдолц Ахирду шит муниципальный кошт. Ишхалдер Белхшдулор Долшду Геркчу Хейна. Цюнхболха Амбина муниципалитет администрации Кюгалхочу Акаев Руслан. Шит Цанаши заместитель Шболш муниципалитет Кюгалхо инспекции Цхилла Кошта Садар Парка Бери Беш Халер Мейднашка Белхштамух Дуэлшду Хош. Тига Акаев Руслан Хайтин Кес Дух Петер Шолтинош Дадулор Дуй. Идериги Белхшдар Дохшду Хорошо мехкдас Кадыров Рамзан, лом цёлчу меттгия, жима юкира бизнес хора, ки ура шоду эл дакайкин хиларц. Наже юрт муниципальный кошторчу бил та чечен энерго белхлош, карла йокуш тоина ток зай, цар хитна пхит бёхн баугам, а ца ахчакарма ток сара. Хинца ток белхлош теснар ксип олш полу изоляции ина сарбу. Из ех чханхилар билгалдешту гоузанчаш. Угре кюртник из кирмазебу адмушна сете охуюштолч олхзаршна ишта динташна. Цулсоу цуо жимдо зайншка ток яр. Ша меттик лонцхилар бандолш белхшда дахриях нислуар дуққа халонш. Иш дари алдоцш чечен энерго гоузанчаша дереге белхш дерзина ехкинчу хэнышц. Иш доғшдар ток зайншка ток яр жимдари холко чешелчу программиц. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлш Махкой Марш Айл.

0: час приветов на радио Грозный.
1: 15:06 время в столице. Друзья, на Радио Грозный у нас стартовал час приветов и поздравлений. В нашем телеграм-канале Радио Грозный уже появилась публикация с надписью «Час приветов». Под этой публикацией до конца этого часа вы сможете оставлять свои приветы и поздравления, отправляйте нам свои текстовые сообщения, передавайте приветы родным и близким и будьте активны в этом часе.

0: Реклама.
1: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
3: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Реклама. Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате. Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе.

0: Телефон 928-888-22-28.
1: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

19:52 время в столице, друзья, и час приветов на радио Грозно у нас подходит к концу, я его завершаю в зачитке ваших последних текстовых сообщений. Добрый день, дорогие друзья, я бы хотела поздравить нашего дорогого брата Арсалиева Бек Мухаммада. Дорогой наш брат Мухаммад, от чистого сердца хочу пожелать тебе всего того, что ты сам себе желаешь. Дай Аллах, чтобы у тебя было счастье и здоровье. С уважением, брат Сейхан Усманов, подписался под этим сообщением. Далее, Дедиктуэл Хоми, Радио Грозный, Докмер Саламаршал, Далу Ордар, Грозный Радио, Ладух Шволу, Масо Радио, Ладу Орхочинга. Амин. Мы тоже передаем большой теплый привет всем нашим радиослушателям. И последнее на сегодня сообщение. Эзербиева Алия Гмаршалу Эльязина. Надеюсь, конечно, что Алия услышала нас. И на этом у нас час приветов закрывается, завершается, друзья. Но я в вашей компании пробуду еще целый час до 17:00, поэтому мы друг друга не потеряем. Однако рубрика «Час приветов» у нас завершается композицией Румисы Никаевой «Боухабезом».

0: Новости.
1: Маршал Душик Ладуолыш Керлнышк. Сел жали мэр Кадыров Хасмамат август-сентябрь бетни мэри ом рейтинга лидер шнюкваган. Талмыш бинаргю рейтинг цейлуха ами коммуникаций центр. Цуюк бюкшбу Россия Федерации регионе Кёрч Шахари а яқи финансово-промышленный центри мэрш. Вериги а вест эббар мэр. Рейтинг ко тош дахо заочни анкетирование иштама хадура юқаралис хаттар шдо заочна юдюхал. Ишбу политологаш, социологаш, экономистыш, юқаралли политики ғуллаққой, хами ғирси күйгілхой, бөйш болу журналистыш, блогерш қидуққа. Бенчталыми жам ашсы Кадыров Хасмамад лидерш нюқваған. Ваймех дехи хамчи республики муфти межеев сал хажи санкетар хилла нохчи республики адми баонш кулволч векалца салтаев мансурц аонш ди средина дюзелшкар тардацарш сюди цадохуш бартаца дерзу рехул югмет клилу рехул долхаттарш салтаев мансур билгалдин межеев сал хажас дин урхали векалша бог болх дахуаш хиллар дюзелшкар югмет кшагья рехула граждане баоншлар ярехула.

Чушерышка цудек ями болгда бағарна, югметк лилорна муфтин елла защитник родины и прав человека цейлу, адми бағоншкул елчу векала ли мидал. Шерожия республики муфтис межев сал хажс билгалдина, адми бағонш ларьер мейхла чуға үш болхилар. Бархла елла Салтаевна, бағар хош пайдехир ел югметк лилорн. Ши лекат шдолц ахирду шют муниципальный кошт. Иш халдар белх долор долшду герк чухена. Цюнх болха амбина муниципалитет администрации кюгал хочу Акаев Руслан. Ши ца наши заместитель ш болш муниципалитет кюгал хо инспекции цхилла кошта сада арпарка бери беш халер майднашка белх штамух дуэлх шду хош. Тига Акаев Руслан хаэтин кес дух петер шулц енош да долор дой. И дериги белх шдар дух шду Карашо Мехкдас Кадыров Рамзан, Уом Цилчу Меткия, Жима Юкира Бизнес Хора, Киура Шоду Эл Дакайкин Хиллардс. Же юрт муниципальный коштар чубил та чечен энерго белхлош карла йокош тоина ток зай. Цар хитна пхит бюахн баугам а ца ах чакарма ток сара. Хинца ток белхлош теснар ксип олш полу изоляции ина сарбу. Из ех чхан хилар билгалдеш ту говзанчаш. Угре кюртник из кир мазебу адмашна серде охуюш толч олхзаршна ишта динташна. Цулсоу цуа жимдо зайншка ток яр. Ша меттик лонцхелер бандолш белхшда дарях нислор дука халонш. Ишт дар алдоцш, чечен энерго гозанчша дереге белхш дерзина ехкин чухэнышц. Иш дохш дар ток зайншка ток яр жим дар ехол коч ешелчу программиц. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлш Махкой Марш Айл.

Строительный технопарк «Казбек» – это современное производство строительных материалов, созданное для того, чтобы обеспечивать строительство надежными решениями на каждом этапе. Здесь внимание уделяется всему производственному процессу – от подготовки сырья до выпуска готовой продукции. Современное оборудование, соблюдение технологических требований и контроль качества позволяют получать материалы, соответствующие задачам современного строительства. Газобетонные блоки, фиброцемент, плиты, сухие строительные смеси, строительная известь. Технопарк «Казбек» создает материалы, которые становятся частью домов, предприятий и объектов инфраструктуры. Современное производство, технологичный подход, контроль качества, широкий ассортимент строительных материалов. А также хорошая новость для наших покупателей. До 5 октября действуют специальные предложения на газобетонные блоки. Всего 5350 рублей за кубический метр. Успейте воспользоваться выгодным предложением. ИСТ «Казбек». Качество, на котором строится будущее. Подробности по телефону. Плюс 7 938 903 99 33.

0: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087.

0: 77-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой?

0: Катаев всегда ближе к вам.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байрус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина

0: команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
1: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза» – ваш безупречный стиль.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Нонс. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, если вам нужна помощь в трудоустройстве, если вам нужна помощь в получении новой профессии, если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в нашем регионе.

адресу: город Грозный, Байсангуровский район, проезд Ханкальский, дом 9А. Телефон 8-928-749-36-39. 8-928-749-36-39.

начинается не со стен, он начинается с материалов, от которых зависит прочность, долговечность и качество будущего здания. Инновационный строительный технопарк «Казбек» – это современное производство строительных материалов, созданное для того, чтобы обеспечивать строительство надежными решениями на каждом этапе. Здесь внимание уделяется всему производственному процессу, от подготовки сырья до выпуска готовой продукции. Современное оборудование, соблюдение технологических требований и контроль качества позволяют получать материалы, соответствующие задачам современного строительства. Газобетонные блоки, фиброцементные плиты, сухие строительные смеси, строительная известь. Технопарк «Казбек» создает материалы, которые становятся частью домов, предприятий и объектов инфраструктуры. Современное производство, технологичный подход, контроль качества, широкий ассортимент строительных материалов. А также хорошая новость для наших покупателей. До 5 октября действуют специальные предложения на газобетонные блоки. Всего 5350 рублей за кубический метр. Успейте воспользоваться выгодным предложением. ИСТ «Казбек». Качество, на котором строится будущее. Подробности по телефону. Плюс 7 938 903 99 33.

0: Реклама.
1: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
0: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про». Решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
0: Смотри, какая красотка! Новая «Чанган Юнизет». Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
3: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

16:52, время в столице. Друзья, на сегодняшний день мое эфирное время подошло к концу, однако мы с вами еще услышимся на этой неделе, поэтому надеюсь, что не успеем друг по другу соскучиться. Друзья, вам я желаю хорошего завершения этого вечера. Также предлагаю вам настаиваю даже, чтобы вы никуда не переключались, потому что впереди все еще много всего интересного. Эфир я передаю в руки своих коллег. Поэтому оставайтесь далее с нами, делайте громче, слушайте хорошую музыку. И, конечно же, Далняк не спойлши, если вы едете домой с работы. Если же вы просто едете за рулем, обязательно соблюдайте все правила дорожного движения. Далшенберка Таша Этинхулил Харсюрия. Далее играет для нас композиция Деги Мерзе Беземса. И делайте громче, друзья, слушайте далее радио Грозный.

0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. LG раскрыла стоимость кроссовера X50. Это новая упрощенная версия без приставки «плюс». Машина будет стоить от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Это самый доступный кроссовер в линейке марки. Напомним, в линейке LG также есть X50+. Это более дорогая и лучше оснащенная модель от 2 миллионов 200 тысяч рублей. АвтоВАЗ представил прототип гибридной версии кроссовера «Лада Азимут». До конвейера ему еще далеко. Машине предстоят испытания, а завод считает себестоимость и будущую цену. Гибрид получит полный привод и запас хода около 1100 километров. Сроки выпуска еще не объявлены. Отметим, что серийное производство обычного «Азимута» уже стартовало. Завод «Москвич» готовит обновление кроссовера «Москвич-3». Правда, его придется подождать. Рестайлинг намечен примерно к началу 2028 года. Сначала заводу нужно перейти на собственную штамповку кузовных панелей. На это уйдет около полутора лет. Завод также рассматривает локализацию полуторалитрового турбомотора. Недавно в России начались продажи полноприводного Джоланта J6. От переднеприводной версии он отличается не только трансмиссией. Под капотом другой, более мощный мотор. Коробка передач тоже новая, тяга улучшилась. Добавились режимы для снега и грязи. По оснащению эта машина дешевле 3 миллионов рублей. Подробнее Джоланта J6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: новости.
1: Маршал Душик Ладуолыш Керлнышк. Сел жали мэр Кадыров Хасмамат август-сентябрь бетни мэри ом рейтинга лидершнюк ваган. Талмыш бинаргю рейтинг цейлуха ами коммуникаций центр. Цуюк бюкш бу Россия Федерации регионе Кёрч шахари а яккей финансово-промышленный центри мэрш. Вереги а вест эббар мэр. Рейтинг ко тош дахо заочни анкетирование иштамаха дура юкаралис хаттаршдо заочна юдюхал. Иш бу политологаш, социологаш, экономистыш, юқаралли политики ғуллыққой, хами ғирси күйгілхой бөйш болу журналистыш, блогерш қидуққа. Бенчталыми жам ашсы Кадыров Хасмамад лидерш нюқваған. Баймех дехи хамчи республики муфти межеев сал хажи санкетархилла нохчи республики адми бахонш кловолч векалца салтаев мансурц агонш ди средина дюзелшкар тардацаш сюди цадохуш бартаца дерзу рехул югмет клилу рехул долхаттарш салтаев мансур билгалдин межеев сал хажас дин урхали векалша бох болх дахош хилар дюзелшкар югмет кшчагь ярихула граждане бахоншлар ярихула дукчу шершка цудек Ми Бохда Бахарна, Югмет Клилорна, Муфти Ньелла, защитник Родины и прав человека Цейлу, Адми Бахоншкул Йолчу, Векала Ли Мидал. Шеружия Республики Муфти Смежеев Сал Хажс Билгалдина, Адми Бахонш Ларьер Мейхла Чуга Юш Болхилар. Бархлелла Салтаевна, Бахар Хошн Пайдехир Йол Югмет Клилорн. Ши лекат ждолц ахирду шуют муниципальный кошт. Иш халдар белх ждолор дол шду герк чухена. Цюнх болха амбина муниципалитет администрации Кюгалхочу Акаев Руслан. Ши ца наши заместитель болш муниципалитет Кюгалхо инспекции цхилла кошта сада арпарка бери беш халер мэйднашка белх штамух дуэлх шду хош. Тига Акаев Руслан хаэтин кес дух петер шул цинош да долор дой. И дереги белх шдар дух шду Карашо Мехкдас Кадыров Рамзан, Уом Цюлчу Меттгия, Жима Юкира Бизнес Хора, Киура Шоду Эл Дакайкин Хиллардс. Нажей юрт муниципальный кошторчу бил та чечен энергобелх лош карла йокуш туйна тук зай. Цар хитна пхит бюхн баугам а ца ахчакарма тук сара. Хинца тук белхлош теснар ксип олш полу изоляции ина сарбу. Из ех чхан хилар билгалдеш ту гоузанчаш. У грек вердник из кирмазе бу адмушна серде охуюш толч олхзаршна ишта динташна. Цулсоу цуа жимдо зайншка тук яр. Ша метти глонц хилар бандолш белхшда дарях нислор дуққа халонш. Иш дари алдоцш, чечен энерго гоузанчша дереге белхш дерзина ехкин чухэнышц. Иш доғш дар тук зайншка тук яр жим дарихул кочи ешелчу программиц. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлш Махкой Марш Айл.

Радио «Грозный». Дом начинается не со стен, он начинается с материалов, от которых зависит прочность, долговечность и качество будущего здания. Инновационный строительный технопарк «Казбек» – это современное производство строительных материалов, созданное для того, чтобы обеспечивать строительство надежными решениями на каждом этапе. Здесь внимание уделяется всему производственному процессу, от подготовки

контроль качества, широкий ассортимент строительных материалов, а также хорошая новость для наших покупателей. До 5 октября действуют специальные предложения на газобетонные блоки. Всего 5350 рублей за кубический метр. Успейте воспользоваться выгодным предложением. ИСТ «Казбек». Качество, на котором строится будущее. Подробности по телефону. Плюс 7 938 903 99 33.

0: Реклама.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
0: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком Panorama.

0: ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, BIOS становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы BIOS оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы BIOS. Ваш комфорт. Наша главная задача.
2: Хан Плаза. Элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса. Бесплатная доставка. Подарки. Беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
4: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
1: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Xiaomi превратила смартфон в гитару. Xiaomi анонсировала аксессуар Pocket Guitar для флагманов Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Устройство крепится к задней панели смартфона на магните и превращает телефон в миниатюрный музыкальный инструмент. По конструкции Pocket Guitar – складная панель с шарниром. В сложном виде она перекрывает дополнительный задний экран телефона. В раскрытом делится на две части. На одной половине расположены кнопки аккордов, на другой – рифленая поверхность с поперечными гребнями, имитирующими струны. Если сложить аксессуар в обратном направлении, он превращается в подставку с регулируемым углом для вертикального

0: Свободный, пользователь сам выбирает тональность и аккорды. Аккордовый, одной рукой зажимаешь клавиатуру, другой играешь по рифленой панели. И ритмический, нужно только выдержать ритм. В библиотеке более 15 тысяч лицензированных композиций. На Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max задний дисплей показывает мини-приложение с подсказками прямо во время игры. На других смартфонах Xiaomi и на айфонах с iOS 14 и выше Pocket Guitar тоже подключается, но задний экран там не задействован. Управление и просмотр текстов переходит на основной дисплей. Функции записи и отображения недоступны. Аккумулятор емкостью 630 мАч рассчитан на 30 дней работы при условии использования 1 часа в день. Заряжается аксессуар через USB-C. Доступны два цвета – черный и красный. Пока аксессуар продается только в Китае. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

Реклама. Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8 928 016 70.

0: Сретенская, 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса: город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мегасити».
4: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные, или как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу: улица Назарбаева, 180, лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
5: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный с 1 по 20 октября самые низкие

أكبر الله أكبر الله أكبر

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладу Алыш Керлнышк. Нохче республики Дешерки Ура институте пхеолгчу классе Дешер Хошнлерин Даяхна ваймех кширчут олг байшери историях лясн хамышлуш урок. Ченх болхам бина регион Дешра элвана министра Даяев Хошбаудис. Издош дар сэнни тя урок элчу проектац. Дешер Хошн дейцин ширчхэна вайдай мух бяхна ваймахка. Картныш тя амейна ширчу замна бахар хой стенгах бэхш хилла хаа. Ишта махаду тер эрдах. Мухи слушала, тайп-тайп нарчу хэншка. Министра хайтин уроки адешер хоша шиш сана ша волш класса сана болх бен хилар. И урок даяхнар гио Сирноводский муниципальный коштар эйнхэш гаалар люмар ко юлчколе хехархо Алиханова амнат. Сюлжала коллара литян кейтарда дэгна Россия холк артистац Горький цырыхчу Москварчу Исбэлли академический театра Кюгал Хочунц Безруков Сергейц. Издохшдар нохчи республики адахош юлчу юлчу России варгалхчу Ом театри фестивалец. Безруков стаузетин шезе дэлэр дэйтин актер хилара шэнэйгах театрях кинох болч болгах ишта юзшёлу экран.

Хотя безруков Сергей Нилла Нохчи Республики из Бали Гуллаку Эллаце из Сункаркачина, регион культуры министра Ибрагимов Айсан. Ваймех Кдас Кадыров Рамзанда Дуалуар с Нохчи Республики Абаргал Гулбеллет Эмсила Лигал Нашкар Лакарчук Ласи Дешерхой. Царда Глоцурду Тхатца Хилариях Тханиц Элчу Йолучу Расси Лоузрия. Излама Стедерзин Махилларда Дуалина Сила Ли Аллея. Церемония Схайолыш, правительство председателя Даудов Муамадзарах, маршал Лидеш Штадешна, Единой России партии регионер Шидек, Хочдар, комитет Кюгал Хочу, Динаев, Адлан. Хой Тобью, Ваймах Кьенерк, Шейнюк, Аши, Байстек, Волш. Халгарчу Октября, Бахой Дахар, Дадуалорду, Цара, Ариеншк, Боулар, Герстухар, Зери, Аснахчек, Боулар, Хи. Идериги Хирдолшну, Гюмсерчу, Путин, Царахчу, Леринчу, Ницкой университете. Сюлжал Сабяхкин доттага литай Урал Нохчи Чуэц Эйолчу Шолухчу регион Шнюк Арчу форума Челябинскер Декшхой. Мероприятие Леринью Шейзер Тгайел Халхшо Росси президент Путин Владимира Пачалка Декшдол Камнаш Сахиларшо Дакайхейн Хиларц. Челябинскер делегация Скирдох Курду Нохчи Республике. Вианчу Вейттанюка Ит Дешархову. Ваймахка Дагурелчу форума культуре Камелц Эйолу Халхардах Даде на Челябинске. Хейши Тарухарью, Вайком культура, истории Ламасташ Доуз. Цанхетар Шхирду, Шайни Сархош, Схирью экскурсиш. Жим Теха делегациях Сахетару, Челябинский область, так и герой политики, главол министр. Форум Ваушх Тюахнер, Ксел Жгали, мэри Дешар департамент, Челябинскера, Дешар комитет Ю, Нохчи Республики, Ом политики, Архарч Зайни, Зорбна Хами, Министерство Годарц. Студия Яр Абдул Муслимова, Саня Тадик Юэл Шмахкой, Марш Айл.

0: Анонс.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт шестому сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных, подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород». Номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие и количество урожая. Юный агроном. Номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации. Плод-рекордсмен. Номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И лучшее фермерское хозяйство. В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более одной минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: Реклама.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
3: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
6: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
7: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
8: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тапсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Клетка человеческого мозга может хранить в 5 раз больше памяти, чем любая энциклопедия. Мотыльки могут вырастать размером с ладонь взрослого человека. Синдром Алисы в стране чудес – это отклонение, при котором человек не воспринимает реальный размер объектов. Например, они кажутся далекими или близкими в то же самое время. По данным исследований, с утра человек примерно на 8 мм выше, чем вечером. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тапсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
3: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
4: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баев».
5: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
6: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
2: 1 октября подорожают билеты на поезда дальнего следования в плацкартные и общие вагоны. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. По данным АТОР, тарифы в этом сегменте вырастут на 9,2%. Также подорожает провоз багажа. Как отмечает ассоциация, на купе и СВ повышение регулируемых государством тарифов не распространяется. Цены в этих категориях перевозчики формируют самостоятельно. До этого политик Сергей Миронов призвал правительство отменить индексацию стоимости пассажирских железнодорожных перевозок с 1 октября. По мнению депутата, рост цен на железнодорожные перевозки должен быть ограничен официальной инфляцией. Миронов напомнил, что грядущая индексация станет второй за год. Тарифы уже повышали с 1 декабря 2025 года.

0: миллион.
1: Россияне с 1 октября смогут пополнять банковский счет наличными через банкомат сторонней кредитной организации с использованием системы быстрых платежей. Об этом говорится в указании Центрального банка России, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации. СБП может быть использован кредитной организацией, участником системы быстрых платежей, для осуществления перевода денежных средств, принятых ею от физического лица, в наличной форме с использованием банкомата. На банковский счет этого физического лица, открытый в другой кредитной организации, являющейся участником СБП, сказано в документе. Уточняется, что банки будут самостоятельно принимать решения о внедрении такой услуги.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Самым выгодным месяцем для обновления осеннего гардероба оказался октябрь. Об этом газете «Ру» сообщили эксперты бренда одежды для всей семьи. По данным специалистов, сентябрь остается самым дорогим осенним месяцем, поскольку именно тогда фиксируется самая высокая средняя стоимость одной вещи. В октябре цены становятся заметно доступнее, что делает его оптимальным временем для покупок. Эксперты связали это с сезонным фактором. Осень приходит резко, температура скачет, и спрос на верхнюю одежду в первые недели сезона максимальный. К середине осени ажиотаж спадает, и у покупателей появляется возможность выбрать вещи спокойнее и выгоднее. При этом аналитики отмечают, что россияне в целом стали подходить к покупкам более рационально. Вместо импульсивных приобретений выбирают вещи с понятным соотношением цены и качества, которые можно сочетать между собой и носить несколько сезонов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева от 200 до 3000.

0: Реклама.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
0: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
3: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентные.

0: просрочка и многое другое. Наши магазины находятся в старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, если вам нужна помощь в трудоустройстве, если вам нужна помощь в получении новой профессии, если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в нашем регионе. По адресу: город Грозный, Байсангуровский район, проезд Ханкальский, дом 9А. Телефон 8-928-749-36-39. 8-928-749-36-39.

Кирин Даяна, Ваймех Ширчу Толг Байшери История Гляст Хамшлуш Урок, Тюнх Булхам Бина Регион Дишра Элвана Министра Даев Хошбаудис. Из Дош Дарсени Те Урок Элчу Проектец. Дишер Хош Дитин Ширчхайна Вайдай Мух Бехна Ваймахка. Картнаш Те Амина Ширчу Замна Бахар Хойстенг Бех Шхиллаха. Ишта Маха Дутер Эрдахар Мух Ицлушхилла. Тайп-тайп Нарчу Хэншка. Министр хайтин уроки адишер хоша шиш сана ша волш класса сана болх бин хилар. И урок даях наргию Сирноводский муниципальный коштар эйн хешкалар люмар ко йолчколе хехархо Алиханова амнат. Сюлжала коллары литян кейтарда дэгна Росси холк артистец Горький царахчу Москварчу Исбэлли академический театр Кюгал Хочунц Безруков Сергейц. Из дохшдар нухчи республики адахош юлчу юлчу Росси варгалхчу Ом театри фестивалец. Безруков стаузитин шезеделар дитин актер хилара шенейках театри ах кинох болч болхах ишта юз шелу экрани васташ коллархах. Дейтін персонаж мұх қолушы, мел мейх

Нохчи республики избегали гуллаку эллаце из Сункаркачина, регион культуры министра Ибрагимов Айсан. Ваймех Кдас Кадыров Рамзанда Дуалуар с Нохчи республики обыргал гулбеллет эмсилы легал нышкар лыкарчукласи дешерхой. Цардах луцурду тхатца хилариях тханниц элчу йолучу Роси лоузриях. Ислама стедерзин махилларда дуалина сила ли аллея. Церемония схайолыш правительство председателя Даудов Мамадзарах маршалли дешнышта дешна Единой России партии регионерш дек хочдар комитет кюгал хочу Динаев Адлан. Хой тобью ваймах ки энергшейнюк аши байстык волш. Халгарчу октября бахой дахар дадуалорду цары ариеншк боулар герсту ахар зери аснахчек боулар ки. Идериги хирдолшну гюмси Серчу Путин царахчу Леринчу Ницкой университете. Сюлжал Сабяхкин доттага литай Урал нохчи чуэц эйолчу шолухчу регион шнюк арчу форума Челябинскер дэкшхой. Мероприятие Леринчу шэзэр тгэйел халхшу Росси президент Путин Владимира пачалка дэкшдол кэмнэш сахэларшу дакайкэйн хэларц. Челябинскерчу делегация скирдох курду нохчи республике. Венчу вэйттанюка ит дешархову. Ваймахка дагурелчу форума культури кэмэлц эйолу халхардаг дадэгна Челябинске. Хэйши тарухэрю вайком культура истори ламасташ доуз. Цанхэтар шхэрду шайни сархош схэрю экскурсиш. Жим тэха делегациях сахэтару Челябинске областта кегерхой политики головол министр. Форум ваушх тюахнар ксёлжгали мэри дешар департамент Челябинскера дешара комитет ю. Нохчи республики ом политики архарч зайни зорбна хами министерство годарц. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлш Махкой Марш Айл.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: Реклама.
1: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование

0: есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Смотри, какая красотка. Новая «Чанган Юнизет». Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
4: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
3: В смысле, это как?
4: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
5: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
0: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные

0: Котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус» – ваш комфорт, наша главная задача.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладолыш Керлнышк. Нохчи республики Дешер Киура институте пхеолгчу классе Дешер Хошнлерин Даяхна ваймех ширчут улг байшери историях лясн хамышлуш урок. Тюнх Болхамбина регион Дешра Элвана министра Даяев Хошбаудис. Издош дар сэне тя урок элчу проектац. Дешер Хошн дейцин ширчхэна вайдай мух бэхна ваймахка. Картныш тя амейна ширчу замна бахар хой стенгах бэх шхилла хаа. Ишта махаду тер эрдах. Мухит слушала, тайп-тайп нарчу хэншка. Министра хайтин уроки адешер хоша шиш сэна ша волш класса сэна болх бен хэлэр. И урок даях наргию Сирноводский муниципальный коштар эйн хэшкгалар люмар ко юлчколе хехарху Алиханова амнат. Сюлжала коллары летен кетерда дэгна Россия холк артистец Горький царахчу Москварчу из Бэлли Академический театра Кюгл Хочунц Безруков Сергейц. Из Дохшдар, Нухчи Республики Адагош Ёлчу Ёлчу России Варгалхчу Ом театре фестивалец. Безруков стаузитин шезе дэлэр дэйтин актёр хилара шэнэйках театре кинох болчу болгах ишта Ёйз Шёлу экрани васташ колларх. Дейтин персонаж мух колшу. Мел мейхалду актер кейчхалар роль лоузу. Хажар хочунца колучу югметтігах кейдуқа мейхалник. Сан кейтардейк шойтару хилла артисех аттаршдыл. Билгалда дейс фестиваль сайеллар мероприятия Безруков Сергейнелла Нохчи Республики Исбәлі ғуллықу әлла цэ. Иссун Каркачина регион культури министра Ибрагимов Айсан. Ваймех кдас кадыров Рамзанда дуалуар сновчи республики абаргал гул беллет эмсилы легал нашкар лакарчу класси дешерхой. Царда глуцурду тхатца хилариях тханницк элчу йолучу раси лоузриях. Излама стедерзин махиллар дадуалина сила ли аллея. Церемония схайолыш правительство председателя Даудов Муамадзарах маршалли дешнштадешна единой раси партии регионерши дейк хочдар комитет кюгал хочу Динаев Адлан. Кой тобью ваймах ки энергшейню каши байстык волш. Халгарчу октября бахой дахар дадуалорду цары ариеншк боулар герсту ахар зери аснахчик боулар ки. Идериги хирдолшну гюмсерчу Путин царахчу Леринчу Ницкий университете. Сюлжал сабяхкин доттага литай Урал нохчи чуэц эйолчу шолухчу регион шнюк арчу форума Челябинскер дэкшхой. Мероприятий лэрин юш эзэр тгэ Росси президент Путин Владимира пачалка дэкшдол кэмнэш сахэлар шо дакэйхэйн хэларц. Челябинскер чу делегаций скирдох курду нохчи республике. Вэнчу вэйттан юка ит дэшархову. Ваймахка дагур ёлчу форума культури кэмэлц эйолу халхардаг дадэгна Челябинске. Хэйши тарухэрю Ком культура истории ламасташ доуз. Цанхетер шхерду шайни сархош схерю экскурсиш. Жим тега делегациях сахетер у Челябинской области кегерхой политики главол министр. Форум воушх тюхнер ксел жгали мэри дешар департамент Челябинскера дешар комитет ю. Нохчи республики ом политики архарч зайни зорбна хами министерство годарц. Студия Ер Абдул Муслимова Сеня Тадик Юэл Шмахкой Марш Айл.

0: Реклама.
1: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
4: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
5: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
1: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Xiaomi превратила смартфон в гитару. Xiaomi анонсировала аксессуар Pocket Guitar для флагманов Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Устройство крепится к задней панели смартфона на магните и превращает телефон в миниатюрный музыкальный инструмент. По конструкции Pocket Guitar – складная панель с шарниром. В сложном виде она перекрывает дополнительный задний экран телефона. В раскрытом делится на две части. На одной половине расположены кнопки аккордов, на другой – рифленая поверхность с поперечными гребнями, имитирующими струны. Если сложить аксессуар в обратном направлении, он превращается в подставку с регулируемым углом для вертикального и горизонтального положения. Управление идет через китайский сервис для пения и музыки. Связь с телефоном по Bluetooth. Доступно три режима. Свободный – пользователь сам выбирает тональность и аккорды. Аккордовый – одной рукой зажимаешь клавиатуру, другой играешь по рифленой панели. И ритмический – нужно только выдержать ритм. В библиотеке более 15 тысяч лицензированных композиций. На Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max задний дисплей показывает мини-приложение с подсказками прямо во время игры. На других смартфонах Xiaomi и на айфонах с iOS 14 и выше Pocket Guitar тоже подключается, но задний экран там не задействован. Управление и просмотр текстов переходит на основной дисплей. Функции записи и отображения недоступны. Аккумулятор емкостью 630 мАч рассчитан на 30 дней работы при условии использования 1 часа в день. Заряжается аксессуар через USB-C. Доступны два цвета – черный и красный. Пока аксессуар продается только в Китае. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет-новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Социальная реклама.
1: Хочу находить друзей не только в соцсетях,
2: а я общаться не только в чате.
1: Хочу научиться отвечать за свои поступки
3: и самому решать свою судьбу, и даже судьбу страны.
4: Все возможно, если ваш ребенок вступит в отряды ЮИТ. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.

0: партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. BLG раскрыла стоимость кроссовера X50. Это новая упрощенная версия без приставки «плюс». Машина будет стоить от 2 100 000 рублей. Это самый доступный кроссовер в линейке марки. Напомним, в линейке BLG также есть X50 Plus. Это более дорогая и лучше оснащенная модель от 2 200 000 рублей. АвтоВАЗ представил прототип гибридной версии кроссовера «Лада Азимут». До конвейера ему еще далеко. Машине предстоят испытания, а завод считает себестоимость и будущую цену. Гибрид получит полный привод и запас хода около 1100 километров. Сроки выпуска еще не объявлены. Отметим, что серийное производство обычного «Азимута» уже стартовало. Завод «Москвич» готовит обновление кроссовера «Москвич-3». Правда, его придется подождать. Рестайлинг намечен примерно к началу 2028 года. Сначала заводу нужно перейти на собственную штамповку кузовных панелей. На это уйдет около 1,5 лет. Завод также рассматривает локализацию 1,5-литрового турбомотора. Недавно в России начались продажи полноприводного Джеланта J6. От переднеприводной версии он отличается не только трансмиссией. Под капотом другой, более мощный мотор. Коробка передач тоже новая, тяга улучшилась. Добавились режимы для снега и грязи. По оснащению эта машина дешевле 3 000 000 рублей. Подробнее Джеланта J6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: новости.
1: Маршал Душегладолыш Керлнышк. Ноч республики Дешерки Ура институте пхеолчу классе Дешер Хошнлерин Даяна Ваймех Ширчут Улг Байшери История Гляст Хамшлуш Урок. Тюнх Булхамбина регион Дешра Элвана министра Даев Хошбаудис. Из Дош Дар Сене Та Урок Элчу проектец. Дешер Хошн Дейцин Ширчхена Вайдай Мух Бехна Ваймахка. Картнаш Та Амина Ширчу Замна Бахар Хойстенг Бех Шхиллаха Ишта Махаду Тер Эрдах Мухи слушала, тайп-тайп нарчу хэншка. Министр хайтин уроки адешер хоша шиш сана ша волш класса сана болх бен хилар. И урок даях наргию Сирноводский муниципальный коштар эйн хэшкалар люмар ко елчколе хехарху Алиханова амнат. Сюлжала коллары литян кейтарда дэгна Россия холк артистец Горький цырыхчу Москварчу Исбэлли академический театр Кюгал Хочунц Безруков Сергейц. Из дохшдар нохчи республики дахош юлчу юлчу Россия выргалхчу Ом театри фестивалец. Безруков стаузетин шезеделар дейтин актер хилара шенейках театри кинох болчу болхах ишта юз шелу экрани васташ колларх. Дейтин персонаж мух колшу. Мел мейхалду актер кичхалар роль лоузу. Хажар хочунца колучу югметтігах кейдуқа мейхалник. Цянкетардейк шхойтару хилла артисех аттаршдал. Билгалда дейс фестиваль сайеллар мероприятия Безруков Сергей Нелла Нохчи Республики Исбэгалли Гуллаку Элла Цеф Иссун Каркачина регион культуры министра Ибрагимов Айсан. Ваймех кдас кадыров Рамзанда дуалуар сновчи республики абыргал гулбеллет эмсилы легал нышкар лыкарчу класси дешерхой. Царда глуцурду тхатца хилария тханниц элчу йолучу Росси лоузрия. Излама стедерзин махилларда дуалина сила ли аллея. Церемонии схайолыш правительство председателя Даудов Мамадзарах маршалли дешнштадешна единой Росси партии регионерш дек хочдар комитет кюгал хочу Динаев Адлан. Хой тобью ваймах ки энергшейнюк аши байстык болш. Халгарчу октября бахой дахар дадуолорду цары ариеншк боулар герсту ухар зери аснах чек боулар ки. Идериги хирдолшну гюмсерчу Путин царахчу Леринчу Ницкий университете. Сюлжал сабяхкин доттага литай Урал нохчи чуэц эйолчу шолухчу регион шнюк арчу форума Челябинскер дэкшхой. Мероприятий Леринью шэзэр тгэйел халхшу Росси президент Путин Владимира пачалка дэкшдол кэмнэш сахэларшу дакайкэйн хэларц. Челябинскерчу делегаций скирдох курду нохчи республике вэнчу вэйттанюка ит дэшархову. Ваймахка дагур ёлчу форума культури кэмэлц эйолу халхардаг дадэгна Челябинске. Хэйши тарухэрю вай Ом культура истории ламасташ доуз. Цанкетер шхирду шайни сархош схирю экскурсиш. Жим тэха делегациях сакетер у Челябинске областта кегерхой политики головол министр. Форум ваушх тюахнар ксел жгали мэри дешар департамент Челябинскера дешар комитет ю. Нохчи республики ом политики архарч зайни зорбна хами министерство годарц. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлш Махкой Марш Айл.

0: новости.
1: Маршал Душигла Долыш Керлнышк. Но в республике Дешерки Ура институте пхеолгчу классе Дешер Хошнлерин Даяхна баймек ширчут улг байшери история глясн хамышлуш урок. Тенх болхамбина регион Дешра элвна министра Дааев Хошбаудис. Из дош дар сэнни тя урок элчу проектац. Дешер Хошн дейцин ширчхэна вайдай мух бяхна вай мэхка. Картныш тя амина ширчу замна бахар хой стенгх бэх шхилла хаа. Ишта махаду тер эрдах. Мухи слушала, тайп-тайп нарчу хэншка. Министра хайтин уроки адешер хоша шиш сана ша волш класса сана болх бен хилар. И урок даях наргию Сирноводский муниципальный коштар эйнхэш гаалар люмар ко юлчколе хехарху Алиханова амнат. Сюлжала коллары лицан кейтарда дэгна Россия холк артистец Горький царахчу Москварчу из Бэлли академический театра Кюгл Хочунц Безруков Сергейц. Из Дохшдар, нохчи республики адагош юлчу юлчу России варгалхчу ом театре фестивалец. Безруков стаузетин шезе дэлэр дэйтин актер хилара шэнэйгах театре кинох болч болгах ишта юз шелу экрани васташ колларх. Дейтин персонаж мух колушу. Мел мейхалду актер кейчхалар роль лоузу. Хажар хочунца колучу югметтігах кейдуқа мейхалник. Сан кейтардейк шхойтару хилла артисех аттаршдыл. Белгалда дейс фестиваль сайеллар мероприятия Безруков Сергейнелла нохчи республики избегалли гуллаку элладзе. Иссун Каркачина регион культуры министра Ибрагимов Айсан. Ваймерк дас кадыров Рамзанда Дуалуарс новчи республики Абаргал Гулбеллет Эмсила Легал Нашкар Лакарчу Класси Дешерхой. Царда Глоцурду Тхатца Хиларя Тханниц Элчу Йолучу Расси Лоузрия. Излама Стедерзин Махиллар Дадуалина Сила Ли Аллея. Церемония Схайолыш правительство председателя Даудов Муамад Царах Маршал Ли Дешна Единой Расси Партии Регионерши Дейк Хочдар Комитет Кюгал Хочу Динаев Адлан. Кой тобью ваймах кенер кшейню каши байстык волш. Халгарчу октября бахой дахар дадуолорду цэры аренчк боулар

Сырықчу Лерин Чуницкий университете. Сюлжал Сабяхкин доттыға литай, Урал Ноқчичу Цейолчу, Шолықчу регион Шнюқарчу форумы Челябинскер дейқшой. Мероприятий Лерин Юшезер тұғы елғылықшу Россия президент Путин Владимира пачалқа дейқшдол қамныш сақыларшу дақайқын хиларыз. Челябинскерчу делегаций скирдоқ құрду Ноқчи республике. Венчу вейттан юқа ит дейшарқову. Ваймықка дауырелчу форумы культури қамел Цейолу халқырдақ дады на Челябинске. Хейши тарухырю вайком культура истории ламысташ доуз. Санкетер шхирду шайни сархош схирю экскурсиш. Жим тэха делегациях сакетер у Челябинске областы кегерхой политики головол министр. Форум ваушых тюахнар ксел жгали мэри дешар департамент Челябинскера дешар комитет ю. Ноқчи республики ом политики архарч зайни зорбна хами министерство годарц. Студия Яр Абдул Муслимова Сэня, Тадик Юэлш Махкой, Марш Айл.

0: fordi i sandine på os aktiebrej vil gå dog i det sådan resten af mig herdu, og må vejne må har nok tidsja ugger halger cher, og du jæder ho jugerli politiske der sko, hvor journalist må sit jugten i tæk med gerdus, ize sæt be ersanavu, ivina jimch atah ezir barba delt et øsul sherah sholos aktiebrej. Исинце ишколя хзнесна тина хала дуку сахшдер мыс дейз дуаттыл цейл романду амош иза беришна дешургашн дик езин амт ихарзамна цинце жиммал ицил аллах ецун табулчар тонал деш дина муслим а дуку архиюшка ницил твой цин биография дуч тву садыл хумш он керина сундел дица тахна ше винде дошулу Саид бей Арсанов Милхилла, Мичерхилла, Син Куалмах, Син Литературный Агон, Юкарли политический Агон, Ласи, Хайн, Билгал Деллак, Диса.
1: Сайн Каринаг, Диса, Дунал.
0: Диса.
1: Хазах есть, Диса, Дуисан, Волтага, Лесун, Джо, Ледун, Духум, Дит, Хунда, Дуцуна. Угархал, Вин, Юрта, Джима, Атаю. Цунда, Арсанбек, Цадоу, Хилла, Вайн Махара.
0: Нех лурал элоти на бахти юз.
1: Нех лурал доктор элехтик. Да вот асторож балх эрвел хиллак. Эч нек дах балх эрвел хиллак. Кинч волч нек осту буйсен чувел. Сут ивал сала чувел. Лях худавел саха. Сан агвар ахквессан ял тоф бьяла ялла. Итаг вала вилла. Кушин ди яхсак. Ша вахках ву эл ишто.
0: Ишт эрвел дезахсин.
1: Ишт эрвел дезахсин. Шуда лахсин. Кихаят. Кихаят. Саид бей керах волуши. Кикояк. Ла цейр. Цейр цейр шхинца. Хок шарах. Лурчах. Даг доги хун. Ас цайох ку статья язир. Кацва вести республики. Шин агур. Шта йок. Яр. Ки. Дикерл хумш карина. Вайн дейц хум дуцу тагах дохон. Кино ях калч. Отам шин персонали.
0: Ось бурует их на бахте, ханьох цар.
1: Ось бурует их, дон, чубах, чу, хар чуахвалыш, бейр долыш,
0: хар эх,
1: чубахкан, бахкан, буш, чу чубахкстат, ах, эрсан бехка, цигах, кау цинк олыш, хинза йолыш, ладикев,
0: казау, цигах,
1: эрвел, тигар беллош, хайн махай, иса, вэй, оло век, дай уллуч, хайн ах, дон, цаб, революцию орни махали, ша, дол дуни революции, ша, дек, карч, су, иза, цан, агвара, ос, беллош, цани, ос, революцию орни, остачк, шук, эхаллак, Сигарет, вухина, эзер, исбай, ворлох, чарах, набахти, вухит, арсенбек, сигарет, катарги, иркутский, вухит, иркутский, тахна, газия, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху, лаху

0: Пида умацахал, нахи, хай камбин, царгули, ахштах, иштардах, дулин, газету элхцу. Йот, ахфади, вари, Александр, да, советский писатель, союз писатель ехал. Иза, харши, мичахвоишху, Ростов, ахбалх, советский юг газету, и главное, кверт газету, и цухайна, северо-кавказ.
1: Сигах юли, ухо, дихарши, и поиск.
0: Сигах юли, на ухо, и бену,
1: кфади,
0: в цигах, партийный аго газету, и цун, и дакох, цигах, Игер Глудор,
1: Автор Хану Абдурахметан, Цани из Орг отдел Худ, Хаким, Ахара пропаганды, агитации, культур отдел, обком партии дома, Оздержама Хулгаран.
0: Оздержка
1: Волша Хетти, Эй, Рютту Шарах. Октябр Юхаду, Энкуд Белхлу Шар, Буржа Административный Стуоли, Сан Годяшу Оли, Чуули, Сибри Хойт, Иштуни Хашара. Набахте, Ахад, Тазаш, Яшхан Йохт.
0: А, Ихи Ниста Дизерду, Ихи Архив Шалияхан Уэйду, Тулахду Уэйду, Татья Юхаду. Из Хашара, Чуэл Нахилт, Эй, Веритло.
1: Веритло Шара.
0: Чуэл Нану Уолош, Чуа Обускет Хайна. Хакон чух карина партии что пати чуал кира от царах дол, чун кюги аз дин дол, кейхат карина, от кейхат ук алхарвах.
1: А, эрбуржа,
0: Сергей Миронович цухайна, уггар Сталинс лакар лахти, юхар лахти, инах бай волвалар, и вир бахандорш, иштхилмадуй, и бахандорш, кашарах депрош диршин элар, Чулт я хочу чуть-чуть, чуть-чуть, арахет, балхат, анах, арвулшват, и лоту чханах, директор института, халайд, война учта исследовать тельского духа. Чиньяк, халак, чуханах, культура, языка и культура. Война махар союз писателей, до председателя Болбеш, халайд, яздерху, хиндвой, кицахум, аля, яздерху, бицавой, чуть-чуть, суди, вала. И в Ариал, Цайзер, Исба, Шоутлошара, Ариал, фольклор, да, Гюго, Татом, Кинш, Хинз, Масяна, Кочил, Ассурч, Дахсюга, Юлшу, Сута, Харсана, Хахин, Вас, Казахстане, Жимвой, Парат, Дольчана, 57-й год, Суди, Алла, издательство, Шахалха, Волш, Бинбол, Шат, Саши, Ахча, Хадех, Консульт, фольклор, Гулош, Вайком, Бала, Болш, Халари, Дешерн, Титаш, Халари, И вайшинт кивор ватсун, сун биг болох бейтсун.
1: Муслим, вайшинт кадирк изы Москва, ос Кремля, юж Герздонный палаты, стас-секретарь хилла, юх цикам президиум я, ногчичуем викал уж белых мобинцун, бини. Аламот политический югарли, пачалхи, штгулаку хиллак.
0: Государственного Советского Союза значение чиновник. Чунки милох бол кербелгаю, хох Советский Союз мелволшул альманчуй чин картатек ларьер и нах балхахелар чун тедилан галлак.
1: Има бог тешем бо.
0: Это ах чуо дук хинт бит бива чун хом гуш дол шун да чуо дук альманч. Царизм, цани связи, ацбо, судук, нахана, кичк, ом, нах, буй, ишкал, харбэх. Дагиогион, советский призыв, дагиогион, все обуч, кидег, образование. Харуху и национали, Узбекистан, беш, кибеш, и нах, хаметах, бош,
1: ишалду. Ишерлон, бехаш.
0: Иш, Москва, съездчик, хакуил, цан, юши, кочек, качем, болш, ум, дакачек. Иумш, яздин,
1: дас, дук, хола. Хитсел,
0: حين أري على الجهر كيف يم وشتتي هذا دقهم
1: ما دوس تيا خاصن دوي
0: سنا أنا ده حقي لا أستو ده سرت دلنا أستو ده بست ريسبوبليك أري على طريق الله شرح أري على استتي أشتو تتي حش يش لو شين ذا دقبو ما تشوات سو تتم شين هدوه ما ألشة يرت وهني صحين تون كوشي وخلص بارز حليخ أس تون إدعوا لنا كرت حليخن أسين تان جم جم شاء تقح مدر اعجيمش اعتقحت اوهيش قملو
1: اتخانا
0: قول غالح تعورن بات تعهم دات هند ويشني صحتي ديتن سوالل تن قيمشي اروجيني بلات ايلق ات اوچون سكرتار دو كريمل يخي وقت دو تامشن
1: ميال بوق تيشن بو اتخينا
0: تخينا علمان تي اوچون سكرتار دو كريمليا ني اروجيني با تخا چوچوها يلچومن دوي

0: Intun keha takaris on toh kuhanj khayna do tu tu cha ibal khado is chur belho yark archiv chur tsetsel ya chestno skazat' ne zamechakh shto shin tsagina bor iz yark
1: dela muslim sayd be arsan let vishim sacht ya presat ya dichi vishim emel chiq dirda tund elchi shisho dechi qul shukhuch oni orda vakhan Амматву ще інтіньо лер із аламат йоклер ю вей юкар літератур я масане йоїщик чин і мас де дуатрал цейл і роман ю гунд ерчі іза тан леж динах патріотічські інтернаціональні аводу гойч нохчі му хил біз нохчі өздангел гилк історі нохчі фольклор йозичство дукку бах бас пя
0: Хар али ось мухайцун союз писателі СССРцун Угар хав основно алил произведение шуя алязин трэй сайтлох шар тайзер исма трэй сайтлох шара Ариал чечинг издати Ариал роман ющие два поколения Журнал «Народный учитель» боч, о, лакар маххаду. Журнал хыла тэ сайтлог чара Москва. Тигах ари альцун, бэйно альцэ ёлш, дейцар арди альцун, ак. Цадах герг дэханчхэна Казахстане, изэ ари альцун, юджзэн уже, и роман юй, когда познаёшься дружба хэльцун.
1: Вор баршуа, вой нохчи республик Ядрова, сэйву зодваны архи цирцина, том книг, тях, роман поэс чил, шдуй. Муслим, вой Вообще мы аллера сад бы рассан лет эмел вообще на сан передача держал да цена и президент дюхер ночью матиош алама чок ахек чар бу яхшаят у хасмаот Исмаил у Халид чела Билал ищи ты харши сун лоузер то должен может он журналистский венчена суна лур дертан лишь дина целый еще мет интернет чо мич метя и экарурю цена биографи аламат чолхи из хвалам бош ночи халк ночи республики на та пейд дикхум хил хар бош лел хилч тег биографи юх мусим тога но ю чена сайд бе арсан лесна чулат мен садуиш ту сат хумш дозич аха Камел дерна дерез хил оласон хомина осте ас передача чекло шун кыцга вози тагна Омен ламаш передача «Да, лучур, нохчи республик, академии, президент, гэнча, историк Таламхо, Мурдалов, муслим». Дэй резала муслим.
0: Дал си дуль, дал кахай бэркти юль.
1: Амин. Махко, адик юла, барш айла.
2: Ашла дюгер ом ламаст шцей олч передачи. Цу передачах шэнхэйтар кшу язда ишхэрю, гроз радио собачка mail.ru адресац ха электронной почте.

0: Ну что там?
1: Усталость и сонливость.
0: Да-да, совсем сонливый.
1: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
0: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.